Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как после такой песни не вспомнить про утреннее шоу «Вкрутую по-русски»? Вот недавно ехал в метро, рядом две бабушки вспоминали былые времена, и она одна такая очень громко говорила: «А парни там какие были горячие! У меня каждый день челюсти болели!» Как расскажут что-нибудь с утра, весь день потом ухахатываюсь. И я подумал, что вот на выходных с 9 до 11 утреннее шоу «Вкрутую по-русски» там именно такие парни. Послушайте.

0: слушает страна.
1: Сотни раз обжигалась, было больно, но выживала.
0: Русское радио.
2: Ты не отрасти.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: Новая песня на русском. Давай не ждать.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Мари Краймбрери под названием «Давай не ждать». И я уверен, на 100% певица уже успела убедиться, какие пошли деловые дети. Вот, например, одна моя подруга пошла к зубному, и получилось так, что с ней был ее сын, ему примерно 9 лет. Пришли, в общем, в поликлинику, сидят, ждут, когда вызовут. Сын спрашивает маму, не боится ли она? Она ответила, что боится, конечно же. И сын такой: мам, когда тебе будут вырывать зуб, да только не кричи, пожалуйста, а то мне за тебя будет стыдно.
1: Я

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, по поводу девушки не уверен, а вот коллегу на миллион я знаю. На нем мне недавно рассказал один знакомый. Он работает на стройке. Попросил сварщика сварить лестницу. Тот справился достаточно быстро. Говорит, все, получите, распишитесь. Вот лестница готова. Сварщику говорят, отлично, вот теперь залезь, пожалуйста, на эту лестницу сам. Наверху тоже надо поработать. И сварщик такой, знаете, я, пожалуй, ее еще проварю на всякий случай.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно приезжала в гости мама, обошла мою квартиру, сказала, что очень грязно и пыльно везде. В общем, кошмар, и надо с этим что-то делать. И я, знаете, что подумал? Интересно, что бы она сказала, если бы увидела мою квартиру в обычный день, а не когда я перед ее приездом отмывал ее 6 часов. Расскажи.

Виражи. Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно заказывал пиццу. Кстати, курьерша оказалась симпатичная девушка. Да, я когда открывал дверь, в общем, моя кошка попыталась выбежать наружу. Я ее поймал, отнес на кухню и так строго сказал: «Жди здесь, поняла? Жди здесь меня, ты поняла меня?» И голос курьерши: «Да поняла я, жду». Вот так я приручил сразу двух кошечек.

0: Новая песня на русском. Музыка моя, это ты,
1: сердце про тебя, хиты. Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Сыну подруги 8 лет. Ему задали написать сочинение на тему «Весна в лесу». Она рассказывает, открывает и читает. «Весной на деревьях распускаются листочки, солнышко припекает, скоро природа оживет, встрепенется и начнется охота на самок».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одну мою знакомую недавно повеселил ее старший сын. Она приехала из роддома. И старший брат, получается, так посмотрел на ребенка и сказал: «Хорошо, его можете оставить, но больше не приносите никого, пока не обсудите это лично со мной».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично меня чувство юмора выручало во многих ситуациях. Вот, например, помню, сдавал зачет в музыкальном колледже. Разумеется, абсолютно не готовился. Меня спрашивают: Миша, кто такой дирижер? Ну, я отвечаю: это человек с палочкой, да, вот, который стоит перед оркестром. Спрашивают, что он этой палочкой делает? Я отвечаю: ну, если эти палочек две, то можно есть рис. И один из педагогов такой: а домры наверняка очень удобно наливать борщ. Правда?

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно один друг рассказал мне очень милую историю. В общем, он подарил своей 5-летней дочке на день рождения костюм феи. Платье со шляпкой, волшебную палочку. Та нарядилась, довольная, прыгает, бегает, и папа ей говорит: «Ну-ка, давай соверши какое-нибудь волшебство». И она подходит к лежащему в кроватке 7-месячному братику, дотрагивается до него волшебной палочкой и произносит: «Исчезни!»
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Только подкаблучник будет отпрашиваться у жены в бар. Настоящий мужик и так знает, что нельзя. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 49.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Я думаю, с каждым могло такое случиться. Одна знакомая уснула в офисе, сидя за компьютером. Спала достаточно долго. Внезапно заходит директор, она мгновенно просыпается, начинает изображать бурную деятельность, долбит по клавиатуре, там мышку дергает, и директор ей говорит: «Ты что творишь? Успокойся, у нас уже полтора часа нет света».
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз,

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в парикмахерской и услышал очень странный разговор. Рядом мужчина, его тоже подстригали, он и общался по телефону. Примерно вот так. «Алло, мам, ты дома? Думал к тебе заехать. Не, через 30 минут не получится. Давай через полчаса».
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Миша Набоков на Русском радио был вместе с вами. Ну а прямо сейчас представьте героическую музыку, возможно, заставку какой-то кинокомпании, в час, когда мир еще спит, а кофе только заваривается. Когда будильник предательски молчит, а подушка шепчет еще 5 минут, они уже здесь. Встречайте, непобедимая тройка утреннего позитива — русские перцы.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Ночью 16 российских аэропортов ограничивали работу. Росавиация сообщила, что самолеты не принимали и не отправляли в том числе в Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Ижевске. Авиакомпании заявили об изменениях в расписании. В некоторых регионах действует предупреждение о беспилотной ракетной опасности. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучала сирена воздушной тревоги. Режим ракетной опасности впервые ввели в Ханты-Мансийском автономном округе. Правительство утвердило меры по профилактике преступности среди молодежи. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ предусматривает комплекс мероприятий на ближайшие 4 года. Среди прочего, это мониторинг активности в интернете, всероссийские конференции и семинары, а также обучение специалистов по вопросам безопасности. Представители Росмолодежи напомнили о поручении президента усилить работу над профилактикой преступности среди детей и подростков. Русская православная церковь предложила включить должность помощника военного священника в перечень для альтернативной гражданской службы. Сейчас в зоне СВО работают около 300 священнослужителей, хотя в РПЦ говорили, что нужно в 5 раз больше. Ранее вступил в силу приказ Министерства труда о расширении списка работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы. Теперь перечень свыше 360 позиций. «Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина. 6-й матч с «Авангардом» завершился во втором овертайме, причем ярославский хоккейный клуб забил 2 шайбы на последней минуте основного времени и перевел игру в дополнительное время. Общий счет в серии до 4 побед стал 3-3. Теперь впереди 7-й решающий матч. Встреча состоится завтра. Ранее во втором полуфинале «Акбарс» обыграл «Металлург» и вышел в финал Кубка Гагарина. В Москве 7:02 на русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядные вы наши. Давайте, просыпайтесь. Самые красивые люди. Нас слушают только самые красивые люди. Некрасивые на другой волне. Давайте, присоединяйтесь к нам. Здесь главное на главном. Русские перцы на русском радио. Здесь Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет!
2: Доброе утро всем.
1: Здрасте.
2: Шикарный день. У тебя прекрасное настроение, я это чувствую. Игривое, Антох.
1: Сфигали.
2: Потому что мы встретились с тобой здесь.
1: А,
2: у нас с тобой главная задача, у нас есть миссия и цель этого дня – поднять людям настроение и зарядить их на классный, крутой день.
1: Ну, а некоторых разбудить просто. Короче, подъем, одеяльце. А так, во, молодец, все хорошо. Так
2: все
1: нормально.
2: Все хорошо, да. У нас игра «Слово на вылет» в этом часе тоже кому-то поможет проснуться.
1: А кому-то подарочки будут однозначно. Ребешки, будет реактивный гороскоп. Вот поймете, как, что, почему, зачем и куда, конечно же.
2: В следующем часе поиграем в игру «Против правил».
1: 10 тысяч рублей!
2: Между прочим.
1: По косарю разменяли для того, чтобы вам было как можно больше.
2: Ну и сейчас ваши самые любимые.

0: любимые песни. Готовы?
1: 3, 2, 1.
0: Понеслась!
1: Вперед!
2: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Русские перцы!
2: Русские перцы на русском радио.
3: Ну, сейчас я вам расскажу, как надо зарабатывать. Не здесь, а в Канаде, ребят. Значит, профессиональный футболист из Канады. Да, в Канаде тоже играют в футбол. Не только в хоккей, чтобы понимали. Прорекламировал свою вторую работу прямо во время матча. Значит, он забил гол, подбежал к камере. А там же все, там нуликование, все нормально, молодец, может творить, что хочет. И показал визитку со своим номером телефона и должностью. Потому что помимо бега с мячиком, еще работает риэлтором.
4: Ну, значит, не очень выгодно работать футболистом в Канаде.
3: В Канаде не очень выгодно. Хоккеистам, да, футболистам не очень. Вот у нас никто не подбегает что-то, да, вот из легионеров. Не говорит, ребята, всем привет, только сегодня купи один яблочный телефон, два доставлю в подарок. Нет такого, понимаешь?
4: Они теперь возьмут на вооружение и все. Ну, начнут так делать.
3: Ну, а, значит, канадские футболисты, вооружайтесь. Если что, это совет от Жукова исключительно. Ну, и чтобы понимали, как мы... перенимаем опыт канадских футболистов.
4: Так, давай быстренько нашу рекламу.
3: Заказ, организация проведения мероприятий, свадьбы, номера, тамада, каверан. Плюс 7-906. Ладно, не будет.
4: Да можете в личку просто написать, мы ответим, да?
3: В личку Жуковой, да, давайте.
1: Русские перцы!
2: Русские перцы на русском радио.
4: Пока вы ищете личку Жуковой, я вам расскажу, что происходит сейчас.
3: А он напротив меня сидит.
4: Это личика. Что происходит на дорогах города? По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 1 балл. Свободно стоит МКАД, внутренняя сторона от улицы Подольских Курсантов до Варшавского шоссе. Здесь на 15 минут можно застрять. Небольшая пробка есть на шоссе Энтузиастов в сторону перехода у автосалона. Здесь 10 минут. И Щелковское шоссе до 13-й парковой улицы 9 минут.
1: Yeah.

0: Сейчас начнется, дорогие друзья. Сейчас мы вам дадим инструкцию по применению. Итак, давай.
1: Овны, не спешите с выводами. Сегодня детали решают все. Присмотритесь внимательнее.
0: Тельцы, привет. Маленький шаг сегодня приведет к большому результату завтра. А главное это начать.
1: Коллеги-близнецы, неожиданная новость изменит ваши планы к лучшему. Будьте готовы к поворотам.
0: Раки, день подходит для восстановления сил. Позвольте себе немного тишины и покоя.
1: Львы, ваше слово сегодня имеет вес. Используйте его мудро.
0: Дева. Внимание к мелочам принесет приятный бонус или кэшбэк. Ничего не упускайте.
1: Весы, старые связи напоминают о себе и могут открыть новые возможности.
0: Скорпионы, интуиция сегодня ваш главный союзник. Доверьтесь внутреннему голосу.
1: Стрельцы, отличный момент попробовать что-то новое. Риск окажется оправданным.
0: Козероги, финансовые вопросы потребуют аккуратности. Не торопитесь с решениями.
1: Водолеи, ваши идеи найдут поддержку. Смело делитесь ими с окружающими.
0: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Теплый разговор расставит все по своим местам. Не откладывайте важные слова.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Марии Краймбрери. Вечер на русском. На этой неделе номер

0: голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
1: Что слушает страна?
2: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
1: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
3: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
0: Реклама на русском.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». «Автокредит» предоставляется по «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте «Сбербанк.ру» в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Со временем приходит понимание, что благородными бывают только металлы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио.
1: Питомцы в офисе снижают стресс и выгорание у сотрудников. А знаешь почему?
2: Почему?
1: Потому что главное правило офисного питомца: если ты не можешь решить проблему, ляг на нее. Ну, это я придумала. Ну, на самом деле...
2: Что?
1: Если ты не можешь решить проблему, ляг на нее.
2: Да, хорошо.
1: Если ты будешь котиком нашим, понимаешь, можешь руководствоваться этим правилом. Но на самом деле исследователи проанализировали 20 научных работ. Значит, они выяснили, что животные помогают чувствовать себя спокойнее, улучшают психическое состояние за счет позитивных эмоций и мурчания, способствуют более дружелюбному общению в коллективе и даже повышают вовлеченность в работу. Сотрудники реже увольняются и сильнее привязаны к компании. Я уже, знаешь, представляю прям, что в нашем рабочем чате появляется сообщение, что наш котик занял должность, например, директора по расслаблению.
2: Да.
1: И уже утвердил бюджет на вкусняшки и новую лежанку.
2: Отлично, котик занял, да. А наша киска, она вот к нам и улетела в Дубай. Не, я теперь понял, почему, значит, каждое утро программная открывает дверь и говорит: ну что, вперед радовать людей, мои бешеные псы. Вот это я понял, хорошо, ладно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русское радио.
1: Стоишь

0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Да, пусть нас обвиняют, что мы пользуемся нейросеточками. Пользуемся, да, искусственным интеллектом тоже. Вот, по крайней мере, берем песенки, перемонтируем их. Вот.
2: Это ради забавы все.
1: Ради кого?
2: Забавы.
1: Понятно. Ну, забаву мы вам сейчас и предложим.
2: Это забава называется слово «на вылет». Позвоните нам, поиграйте вместе с нами, отгадайте это то самое слово, которое вылетело, и получите суперприз.
1: Какой?
2: Колонку от русского радио.
1: Ничего себе, это для вечеринок специально, чтобы как-то летом устраивать.
2: Да.
1: Это идеально, ребята. 8-495-995-105-7. Ждем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
3: Реклама на русском. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-89-840. Город Москва.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ох уж эта тонкая грань между «выбросить» и «может пригодиться». Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

0: слушаете лучшее, любимое на русском. На русском радио «Слово на вылет».
1: И оп, хорошо, давайте разминаться, дорогие. Лето на улице, та-ра-ра. Не, не лето, еще же весна, да?
2: Май.
1: Что?
2: Май.
1: My expressible, вот, говоря по-английски. Значит, дорогие друзья, у нас игрушечка «Слово на вылет», до нас дозвонилась Елена. Елена прекрасная, она же премудрая. Почему? Потому что она ж мать, вот, рядом с ней Арсений в пятом классе, представляете? Арсений, здравствуй!
2: Здравствуйте, дорогие!
3: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Сенечка, золотка, пятый класс, дружище, зачем тебе это надо? Хватит, не ходи больше в школу, сделай себе каникулы. Неправильно я говорю?
2: Нет, да? Надо мотивировать. Учись, Арсенечка, все будет у тебя хорошо в жизни, добьешься больших высот. Арсений, какую оценку получил? Вот сейчас по математике уже вроде опубликовали везде.
3: 5.
2: Молодец!
1: Сеня, ты прям меня удивляешь.
2: Отличник.
1: 5? У меня всегда было 4. Значит, Елена, сейчас мы с вами будем играть. Ну, естественно, без помощи Арсения не обойдется. Мы сейчас будем включать вам фрагмент песенки, в которой мы с помощью нейросеточки искусственного интеллекта убрали одно слово. Ваша задача назвать, что это было за слово, естественно, вернуть песню в первозданное, так сказать, состояние.
2: Да.
1: Линусечка, готовы?
3: Да,
1: ну,
3: мы
1: тогда,
3: всегда
1: слушайте.
3: Угадываем, вот не знаю, как
1: да?
3: сейчас.
1: Слушайте, ну мы если вы всегда верим. Угадываете, вы тогда себе и приз сами это самое делаете каждый день. Да, приготовились, на включай.

0: О-хо-хо. Пикантная песня получилась.
1: Ой, пикантная.
2: Слава, хочу тебя постоянно хулиганом что-то там.
1: Не-не-не. Ну, знаете, если Сеня получил пятерку и будет подниматься по карьерной лестнице вверх, то слово...
0: Вы на каком этаже живете?
2: Подниматься, да?
1: Да, нет, подниматься, это наше слово. А вы на каком этаже живете? Вы же по лестнице что делаете?
2: На девятом.
0: Каждое утро что вы делаете?
1: Лена.
0: Леночка, мы...
1: Лена, по лестнице что нужно делать?
0: Или
1: вниз,
0: в лифте.
1: Если лифт сломан, Лена.
2: Ну, подниматься.
1: Лена!
0: Каждое утро вы что, поднимаетесь куда-то на лифте?
1: Лена, если вы на 9-м живете, вы на 15-м, что ли, в школе, я не понимаю, учитесь? Ну, если с 9-го на 1-й, что лифт сломан, что по лестнице надо делать?
0: Лена, Арсений, помогай маме.
1: Нас сейчас вся страна просто, понимаете, как мы натягиваем тут, Леночка, на глобус.
0: Леночка,
2: честный. Честно, мы так волнуемся, ну, так хотели победить.
0: Леночка, то есть подниматься вы знаете, а слово наоборот, так сказать, не очень, да? Ну ладно.
1: Антоним!
2: Опускаться?
1: Ну там другое начало! Арсений, другое начало! Ну, слушайте, нас уже призовой отдел, и редакторы просто будут бить.
2: Да,
1: ну, ребята, ну это же слово «спускаться». Вы что творите?
0: Так, давайте русский подтягивайте, в следующий раз обязательно нам звонить.
1: Вот ты зачем его спросила, что у него пятерка?
0: Это по математике.
1: По математике, по-русскому.
0: А по-русскому еще неизвестно, какая оценка, еще не пришла.
2: Ну, у нас Арсюшка отличник, тоже пятерка, но так бывает.
1: Не, нормально бывает. Главное, что вы дозвонились, а Сенечку крепко обнимаем. Леночка, вас целуем, хорошего во мне.
0: Пока.
1: Шикарное настроение, роднуся.
3: Слово на вылет на русском радио.

0: Дорогие друзья, смотрите, какие цифры. Плюс 18. Потом плюс 20, потом плюс 22, плюс 24, плюс 25, плюс 26, и даже хорошо. Иногда плюс 27.
1: Вау!
0: Вот, ну, в 15 часов тут написано какие-то капельки, может, какой-то дождик будет. Да. Ну, это так, это просто небеса чихнули.
1: Так чихнули не небеса,
0: надо. А тебе...
2: Реклама на русском. Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
3: Планируете идеальный семейный отдых? Приезжайте в Морион. 25 бань, 37 бассейнов, целый день удовольствия для больших и маленьких. Всего от 490 рублей. Начните лето в мае в Морион. 10 минут от метро Ясенево.
4: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Мобильные операторы предупредили об ограничениях интернета в Москве до 9 мая. Компании «Большой четверки» рассылают такие смс-сообщения. Объяснили, что это необходимо для обеспечения безопасности. Для доступа к интернету рекомендовали использовать Wi-Fi. Также в уведомлениях сказано, что могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. О возможных сбоях в работе мобильного интернета до Дня Победы также предупредили жителей Санкт-Петербурга. Четверть облигаций в России оказались под угрозой дефолта. Газета «Известия» пишет, что на фоне дорогих кредитов и повышения НДС компании все чаще не справляются с долгами, а инвесторы рискуют не получить доход по бумагам в этом году. С января произошло 11 технических дефолтов, это половина от прошлогоднего показателя. Наиболее уязвимы поставщики топлива, логистические компании и застройщики. Разработчики сообщили об отсутствии значимых побочных реакций от онковакцины. В центре Гамалеи заявили ТАСС, что зафиксировали только небольшое повышение температуры тела, хотя такое встречается после многих прививок. Уточнили, что у пациента, который первым получил вакцину от меланомы, диагностирована третья стадия рака. Препарат ввели в начале апреля жителю Курской области. Сейчас он находится дома под наблюдением врачей. В Москве горячую воду начнут отключать с 13 мая. По данным РИА Новости, это коснется многоквартирных домов Косино-Ухтомского района на востоке столицы. В прошлом году первыми без горячей воды на 10 дней остались жители района Раменки на западе. Официальные сервисы для проверки графика отключения по адресам пока недоступны. Московские власти утверждают, что отключать горячую воду необходимо для профилактических работ. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
3: Русские перцы. Утро красит между цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
4: Главное – утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
5: Ребят, что здесь происходит? Здесь происходит второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Для вашего хорошего настроения, для того, чтобы вы улыбались. Полина Жукова напротив меня, меня Антон Юрьев зовут. Здравствуйте, товарищи.
6: Доброе утро. Ой, Антох, я так не выспалась сегодня. Какой-то кошмар. Не могу. В общем, соседи шумели, и пришлось их нейтрализовать.
5: Молодец.
6: Успокоить.
5: Успокоить.
6: И напомните про действующий закон о тишине, который существует. Мои соседи, на самом деле, просто плохо меня еще знают. Я никогда не молчу и всегда прошу соблюдать вот этот самый данный закон. Муж мне все время еще припоминает историю, как я на прошлой квартире вызывала полицию соседям, которые просто за стенкой с нами жили. Они вздумали, значит, в тихий час устанавливать кондиционер. Ну, а я же мать. Я же бешеная мамаша была, которая за сон своего ребенка была готова, просто буквально на все.
5: Ты лишила их прохлады?
6: Да, можно и так сказать. Мгновенно. Я вызвала действительно полицию, потому что они не услышали мою просьбу. Да, я сказала, пожалуйста, давайте чуть попозже, у меня ребенок поспит. Но нет. Прежде, чем мы будем сегодня обсуждать тему о соседях, вспоминать о курьезах всевозможных, я хочу поздравить нашего соседа по эфирному пространству, нашего любимого коллегу, который сейчас в отпуске, Димку Морозова, с днем рождения! Yeah! Димочка, мы тебя очень сильно любим, мы тебя поздравляем с днем рождения, отдыхай, кайфуй, набирайся сил, успехов тебе всевозможных на твоем поприще, будь счастлив, будь любим, будь здоров, а мы тебя всегда здесь ждем с распростертыми объятиями, вот так вот.
5: Он вторую книгу ты написал?
6: Он сейчас этим занимается.
5: Книга жалоб и предложений, вот это же.
6: Наша книга жалоб и предложений открыто. Пожалуйста, пишите, вспоминайте свои истории, нелепая ситуация с соседями, которую вы до сих пор вспоминаете. Можете, пожалуйста, оставлять делитесь своей историей в наших социальных сетях. Там есть пост с нашей фотографией. Там пишите.
5: Да, и, пожалуйста, ну, что вам, жалко, что ли, в мессенджеры написать? Мессенджеры наши 8-916-003-105-7. Вот туда.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что ж, нелепая ситуация с соседями, которую вы до сих пор вспоминаете. Может, драки, скандалы, расследования. Может, чаепитие совместное. Может, взяли стол, накрыли прям в парадный. И как эхма.
2: А может быть, тут было совсем другое. Вот написал нам Яна. У них на старой квартире был случай. Они жили на 9-м этаже, и сосед на лифте затащил на этаж мотоцикл и начал кататься на нем по коридору. Ну, на 9-м этаже. В общем, весело жили, пишет Яна. Тут не поспоришь.
1: Ну, это нормально?
2: Нормально?
1: Да. Ты выходишь, у тебя в пролете байкер.
2: Ладно, самокат, да. Я видела, как у нас соседи ребенка катают. У нас длинный лестничный такой проем. Мотоцикл? Это какой-то высокий уровень.
1: Мотоцикл, это, конечно, перебор. Но я помню, что я по коммуналке, когда жил, у нас коридор был между комнатами, да, длинный. Угу. Я там на велосипеде как эхма.
2: Ну, вот велик прямо. Это да.
1: И во входную дверь.
0: Русские перцы. На русском радио.
2: Скорее смотрим, что сейчас на дорогах города, чтобы вы были в курсе. По данным сервиса Яндекс.Карты 3 балла. Новорязанка...
1: Нормально еще.
2: Это мало даже для Москвы. Новорязанка стоит домкат на 37 минут. Пятницкое шоссе здесь до поселка Светлые Горы. Можно потерять 35 минут. Также вот есть небольшое затруднение на Волоколамке до улицы Габричевского на 33 минуты. И проблемы на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе на 30 минут. Это пока самые крупные пробки в столице.

0: Ну, не знаю, как вам, люди дорогие, а мне очень нравится объявление, если, знаете, когда вот к соседям относишься со всей душой. Да, сегодня, там, не знаю, у моего ребенка будет большой день рождения, придет огромное количество детей. Так что заранее просим извинения за шум. Мы вот такую коробку с конфетами оставили. Возьмите себе по конфетке, вот, то ребенка днюха, сорян.
1: Ну, а правда. Если у тебя жилой комплекс, где 50 этажей, и на каждом этаже по 10 квартир, какая же коробка конфет должна быть?
0: Слушай, большая, оптовая, есть огромное количество оптовых рынков. Приходишь туда, 2-3 коробки конфет берешь, и все, и нормально все берут. Не все же конфеты едят. Некоторые скажут, вот спасибо. Просто взял, повертел в руках, приятненько.
1: А кто-то две возьмет. Ну ладно.
0: Это я.
1: Лариса нам написала, что ее, значит, пожилой сосед установил как-то на балконе кормушку для птиц.
0: Ага.
1: Но голуби, видимо, решили, что это клуб караоке. И каждое утро в 5:30 начиналось оглушительное воркование.
0: Ага.
1: И после наших жалоб он повесил табличку около вот этой кормушки. Концерт окончен. Следующая смена в 9:00. И птицы, кстати, стали соблюдать, пишет Лариса, график. Да, ну, слушайте, ваш сосед-дрессировщик голубей.
0: Да, у птиц еще, наверное, и райдер есть, потому что я вам говорю, на сцене шоу-группа «Курлык-курлык».
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы – едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
12: «Да!»
11: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при времени оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: «Пятерочка» за 30 минут до
12: доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: Пятерочка выручает!
17: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
18: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
19: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Вот мне кажется, сейчас Джонни пел явно про соседей. Я не смогу забыть тебя, бессонные дни, ночи.
2: Вот
1: конечно.
2: Это про них он и пел. У него же еще была тема, что уважаемые соседи, если вам нравится песня, ударьте один раз по батарее.

0: не нравится два раза, а следующий трек три раза. Нормально же?
1: Нормально. Такой хит-парад.
0: Да, да.
1: По батарее.
0: Новая тема, да.
1: Кристинка нам написала, значит, у нее ароматная история. С запахом лучка жареного. Да, запах жареного лука из соседней квартиры стал, она говорит, настолько сильным, что у всех в подъезде просто начали слезиться глаза. Оказалось, что соседка сушила луковые маски для волос на батарее. Вот батарея, видишь, опять. Можно ее как по-разному использовать. Зато волосы блестят, гордо заявила соседка.
0: Умничка какая. Ну, это, знаете, это когда... Соседи в час ночи напомнили мне, что они все еще делают ремонт. А я им в 5 утра в воскресенье напомнил, что Цой жив на полную громкость.
1: Причем. Молодец.
0: Вот это вот. Перемен!
2: Ох! Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.

0: русском радио.
1: Пора, пора, ребятки. Порадоваться, действительно, и заработать.
2: 10 тысяч рублей?
1: Конечно!
2: Это прямо сейчас, что ли, нужно разложить, чтобы кто-то позвонил в нашу игру без правил?
1: Угу.
2: Выиграл 10 тысяч?
1: Ага.
2: Ответил на 5 вопросов, потом на 5 вопросов и прямо эхма!
1: Да!
2: Ну, тогда давайте номер.
1: С удовольствием. 8-495-995-105-7. Звоните, мы очень ждем.
2: Удачи!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: Умный ритейл. Москва, Баклажец, стране 3, помещение 8-28, по границу 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
11: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Квартиру сниму на Суточно.ру.
14: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
15: А давай, только шашлык еще возьмем.
14: А где самый вкусный?
15: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
16: Чижик.
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
19: Кофе хотите?
18: Это намек?
19: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
18: Нет кофе, нет бонусов?
19: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
20: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
21: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
22: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
23: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
24: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
25: Хорошо ли я просыпаюсь по утрам? По утрам хорошо просыпается только сахар мимо чашки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дамы и господа, друзья, вы наши драгоценные. Начинается народная забава на чемпионат мира по прибавке к зарплате, по прибавке к карманным денежкам, по прибавке к пенсии. Вот. Да и вообще просто по приятным бонусам. 10 тысяч разыгрываем, сначала 5, потом еще 5. Дозвонилась за вас Анастасия Хасанова из Оренбурга. Сейчас будем играть.
2: Здравствуйте, Настенька.
1: Настюш.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Настенька.
2: Настя, а зачем вам деньги вообще выигрывать? Для чего?
3: 1 сентября в школу.
2: Подождите, сейчас же 5 мая.
1: Слушай, люди заранее готовятся, Полин.
3: Заранее готовятся.
1: Да, да, да.
2: А кто у вас пойдет в школу?
3: Сынок.
2: Ой, господи. Ну тогда действительно есть за что побороться.
1: Конечно,
2: сегодня.
1: Конечно. Да, правила знаете, а хотя сейчас озвучит.
2: С удовольствием напомню, Настенька, сейчас Антон вам будет задавать сначала 5 вопросов. Вам нужно за 20 секунд уложиться и ответить на все эти вопросы неверно, но логично. И вот за каждый такой вот неверный, но логичный ответ вы будете получать по 1000 рублей на 1 сентября. Угу.
3: Да, хорошо.
2: А только, пожалуйста, Настенька, погромче, ладно?
1: Да, чтобы мы слышали.
3: Хорошо, хорошо.
1: Супер, супер! Отлично, отлично! Приготовились, поехали. Чем размешивают сахар в чае?
3: Вилкой.
1: Сколько месяцев в високосном году?
3: 3.
1: Назовите мужское имя на букву Т.
3: Тамара.
1: Как называется музыкальный ансамбль из 4 исполнителей?
3: Трио.
2: Да.
1: Трио.
2: Успели.
1: Да, нормально.
2: Хорошо.
1: Нормально. Трио. 4 исполнителя, трио. Один просто не пришел.
2: Ну, практически как у нас сейчас.
1: Да. А, точно. У нас же
2: из 4. Трио.
1: Да, у нас так из 4 исполнителей. Один вообще никогда не приходит, а второй в отпуске. Вот поэтому вдвоем сейчас.
2: Настенька, 4000 рублей ваши. Супер. Слушайте, сколько можно всего будет купить-то? Классно.
1: Боже ж ты мой. Это получается, можно купить огромное количество тетрадок, всяких ручек, всякой красотищи вот это вот, чтобы сыночек прям, чтобы пацан в школу пошел и прям...
2: Волшебное слово для детей. Канцелярия.
1: Канцелярские товары.
2: Настенька, вы рады?
3: Да, да, очень рада.
1: Ну тогда, сыночка, огромный привет. Настюшенька, вас обнимаем. Всего вам самого наилучшего.
2: Пока.
0: Игра против правил на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Просто чтобы вы знали, дорогие друзья, плюс 20 сейчас. Кому-то ощущается как плюс 18, нам с Жуковой ощущается здесь примерно как плюс 48.
1: Нам просто ощущается хорошо.
0: Да, будет плюс 26 сегодня в районе часов 2. Ну это же класс. Ребят, давайте загорать.
1: Давай, отправляйся загорать.
0: Где мой лежак?
2: Реклама на русском.
3: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
4: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
10: Вот думаю, чтобы такое взять на море, ну, чтобы я вышла на пляж, и все ахнули. А, придумала! Коньки! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство внесло несколько изменений в правила проведения экзаменов для получения водительских прав. В частности, практический экзамен необходимо будет сдать не позднее, чем через 60 дней после теоретической части. Если кандидат не смог сдать практику в течение 6 месяцев, то ему назначат повторный экзамен по теории. Кроме этого, на экзамене нельзя будет использовать средства связи и справочные материалы, а еще с марта следующего года можно будет не прикреплять медицинскую справку. Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам после апрельского заседания ЦБ. По данным РБК, больше всего упали ставки по коротким депозитам. Открыть вклад на 3 или 6 месяцев предлагают по 13 с лишним процентов годовых. Ставка на депозиты сроком на год опустилась до 12%. Это предложение без дополнительных условий. В последний раз регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. В Госдуме предложили разрешить запись частной клиники по ОМС через сайт госуслуг. Это если медорганизация работает в системе обязательного медицинского страхования. Авторы инициативы заявили РИА Новости, что при отказе в бесплатном лечении государство должно будет компенсировать платные медуслуги. Ранее правительство разрешило записаться на прием к врачу через госуслуги на дату, превышающую установленные сроки ожидания. Аналитики назвали регионы с максимальным разрывом между женскими и мужскими зарплатами. По данным ТАСС, это Мурманская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область. Наибольшая разница наблюдается в северных и дальневосточных регионах и там, где преобладают отрасли с ярко выраженной мужской занятостью. Разрыв в зарплатах женщин и мужчин в таких регионах превышает 40%. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Вишенка на торте. Так можно охарактеризовать начало третьего часа в компании русских перцев. Утро продолжается вместе с нами. Тут Антон Юрьев.
1: Ну да, Полина Жукова.
0: Тут
1: получается вишенка. Но если что, я торт.
0: Хорошо. А наш именинник Дима Морозов в отпуске. А так бы задул бы этот самый именинный тортик, свечку на нем.
1: Оно задувает где-то в другом месте. Задувает Димасян.
0: Ну а мы продолжаем узнавать у вас о нелепых ситуациях с соседями, которые вы до сих пор вспоминаете. Вот вспомните и напишите, пожалуйста, ваши истории в сообщении где-нибудь в наших социальных сетях.
1: Да, или где-нибудь в наших мессенджерах.
0: Где-нибудь по номеру телефона 8-916-003-105-7.
1: Можете даже на него позвонить. Вот не факт, что ответим, конечно.
0: Можем ответить.
1: Да?
0: Да.
1: А что, поболтаем?
0: Давай попробуем.
1: Давайте.
0: Звоните.
2: На русском радио.

0: Это мы здесь, дорогие друзья. Полина Жукова, Антон Юрьев. Мы продолжаем обсуждать ваши прикольные соседские приключения.
1: Это точно. Аллочка написала, что наши соседи устроили танцы на потолке. Значит, в 23:00.
0: Так.
1: Сверху началась такая энергичная музыка, что задрожали люстры. Я, значит, поднялась выяснить, в чем дело, и увидела соседа, который с серьезным лицом учил свою собаку танцевать. Да, пес, в общем, прыгал, вот просто вот прыгал на задних лапах, и вот таким образом...
0: Это ж каких размеров там песик-то был?
1: Ну, видимо, какой-нибудь алабайчик.
0: Алабай, бай-бай, алабай. Не, нормально, ты слышишь музыку, поднимаешься наверх и попадаешь на рейв настоящий.
1: Тут непростой рейв.
0: Непростой, конечно.
1: С элементами собачьего вальса.
0: Ну, есть собачий...
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!
1: Ну а теперь посмотрим, где можно повальсировать на дорогах города. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Затруднение есть на МКАД. Здесь от Дмитровского шоссе до Путилковского. Пробка на 53 минуты. Новая Рига встала сейчас до МКАДа на 45 минут. Рязанский проспект. Здесь затруднение до Карачаровской эстакады на 44 минуты. И Митинская улица сейчас стоит тоже до МКАДа на 40 минут. Так что вот так вот.
0: Вальсируем.
1: Угу.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А у нас есть немного страшная история про соседей. Давай. Мария Си нам пишет, что как-то мы делали реремонт, а соседям это совсем не нравилось, и они без стука всегда заходили сказать, какие мы громкие. И вот в момент, когда одна из соседок решила без спроса и стука зайти, выходил из квартиры мой кум. Внимание! И волей случая от неожиданности взял ее за горло. Благо, не сильно. После этого случая ходить без стука к нам перестали. Вот так выходишь и...
2: Да, окей. Вы очень, знаете, очень сильно...
1: А может, она познакомиться хотела? Ой, я так рада, что вы поселились, переехали. Я такая дружелюбная, давайте дружить с семьями. А тут...
2: Да, это нормально, это нормально. Я вообще нормально, а вот, конечно, сосед по комнате душитель, да, вот поэтому, пожалуйста.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: О, умный ритейл. Москва, Баклажесть, страница 3, помещение 8-28, УГРН 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
11: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
15: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
16: От Вернер?
15: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
16: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
15: Чижик. 100% гарантия качества.
17: Чижик.
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
19: Как мой бизнес? Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как хотелось бы вам. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Да, уважаемые соседи, дорогие друзья, будьте уважительны друг к другу, пожалуйста. Как настает 23.00, хорош вот это...
2: Хорош, действительно.
1: Или поставьте какую-нибудь любимую песню.
2: А то эти шары для боулинга туда-сюда. Да? Что они там делают, непонятно.
1: Кто-то катает свои шары.
2: Да. Ну вот Леночка написала, что такая история у нее была. У подружки, значит, многодетная семья, и сосед снизу, в общем, ворчал много. Не нравилось ему, что дети бегают. И вот однажды он прикрутил у себя к потолку колонку,
1: так,
2: врубил музыку и уехал на все выходные. И эта долбежка продолжалась все выходные. Но муж моей подруги, пишет Леночка, тоже ему отомстил. Он провернул то же самое, но уже с ним. В общем, вот так вот они воевали.
1: Слушай, ну это... Нет, остальные-то что, соседи?
2: Ничего, видимо, танцевали.
1: Концерт по заявкам просто...
2: Я
1: настоящий колбасный рейв.
2: Ну, это как-то совсем too much, я бы сказала.
1: Ну, почему?
2: Перебор.
1: Слушай, ну, это же колонка.
2: На все выходные ты уезжаешь, у тебя 24 часа играет музыка. Там дети. Ну, это же так некрасиво, как
1: неважно. Девочка моя, ты просто ни разу не была на Ибице.
2: Нет, кстати, не была.
1: Там всю неделю... Вот это вот.
2: С соседями?
1: Ну, как с соседями? Ты потом их никогда не видишь, но на какое-то время они твои соседи и близкие друзья. Практически семья. Вот. Одна большая.
2: Я бы съездила, конечно, но да? Я лучше на наше побережье.
1: На наше побережье?
2: Там тоже, знаешь, такие соседи приятные.
1: Да. Угу. Да, и музыка, главное, спокойная такая, вот для восьмого столика. А, белый лебедь на...
0: Русские перцы на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: на русском радио.
1: Дорогие соседи, прекратите!
2: Что?
1: Ну,
2: шуметь?
1: Хватит
2: что?
1: Уже шуметь, ну, честное слово.
2: А у тебя хорошие соседи?
1: А у меня?
2: Да.
1: Ну, слушай, ну, да. Вот у меня, это самое, через забор, когда вот перекидываешься, да, и говоришь, баблен! И сразу же можно вареница получить.
2: Нифига себе, да, сервис у тебя.
1: Да, ну, там просто чемпион мира по варенью, вот, по вареньям, по соленьям.
2: Бабуля?
1: Да, да,
2: так,
1: она прям...
2: Соленье можно мне тоже на пробу, баночку?
1: Слушай, ну, естественно, есть черемша, вот, есть огурчики, есть грибочки, есть, соответственно, каперсы даже есть, я удивлен очень сильно. Вот, но
2: ты же свободен сейчас.
1: А, поехали.
2: Едем к тебе. Ну, а пока прочитаю еще сообщение. Вероничка написала, это было пару лет назад, из квартиры напротив повалил густой дым. Мы уже собирались вызывать пожарных, но дверь открылась, и появилась соседка, значит, с горелыми кексами. Ну, я говорю, я просто хотела испечь что-то новое.
1: Просто хотела пройтись по всему дому. Ребят, я только-только вчера переехала, естественно, вот такая вот традиция. Я вот всех хочу угостить горелыми кексами, вот. И активированный уголь, конечно.
2: Терпеть не могу, когда на лестничной клетке, площадке запах чего-то горелого, особенно если еще кто-то пожарил рыбу.
1: Рыбку, да? Боже, что ему. А это что у вас такое? Треска?
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр.
5: С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Третий всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
11: «Да!»
10: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: «Пятерочка» выручает!
13: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
15: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
16: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
15: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
16: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
17: Чистая квартира и вкусный ужин – два признака неисправного компьютера. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: А знаешь, мы тоже для наших слушателей соседи.
2: Да.
1: Мы такие
2: благополучные.
1: Хорошие.
2: Да.
1: Не тихие, конечно.
2: Ну, поорем чуть-чуть утром.
1: Бывает.
2: Ну, как мы, я.
1: Ну, я тоже могу.
2: Ты можешь. Нет, ты ночью. Ну, это нормально.
1: Ночью я сплю.
2: А, да? Ты во сне не орешь, что ли?
1: Нет, надеюсь.
2: А я во сне вчера хрюкал, так жена развернулась, говорит, что, трюфель нашел, что ли? Нормально.
1: Ой, слышу.
3: Здрасте, здрасте.
2: Легкой поступью к нам приходит Димка.
1: Дмитрий Оленин, привет.
3: Привет, здравствуйте, привет.
1: Ну, расскажи нам, какие у тебя были нелепые ситуации с соседями. Может быть, ты что-то вспоминаешь до сих пор.
3: Слушайте, ну, у меня, во-первых, слава богу, всегда были шикарные соседи, вот с самого детства и по сегодняшний день, знаешь, когда двери не закрываются, когда ходим друг к другу в гости, знаешь, как к себе домой. А я...
2: Простите
3: меня за эту историю, но это правдивая история из моего детства. Мне было, ну, года три, наверное, может быть, четыре. Я отправился на горшок и так торжественно кричу: «Мама, я все!» Вот, ну, вот пять попыток вот у меня было, тишина, и тут папа говорит: «Мамы нет, мама ушла к соседке». Так, ага, «Папа, я все!» Нет, со мной не прокатит, говорит, я не мама. Ну, все, мальчик Дима недолго думал, ну, что делать, взял и вскочил с горшка и побежал к соседям. Благо, двери все открыты, забегаю туда, а там за столе сидят гости, стол накрыт, взрослые там что-то отмечают, и я забегаю туда, да. «Мама, я все!»
2: Ну,
3: но вот соседи до сих пор припоминают мне эту историю, когда в Череповец приезжает, Надя, привет вам огромнейший. А вот она говорит: «Помнишь, как ты забежал, когда мы тут за столе у нас было?» Я говорю: «Помню,
1: да, мама пошла с тобой потом?»
3: Нет, конечно, мама сделала пунцового цвета, говорит: «Ты что, невоспитанный тут люди, взрослые за столом сидят?» Кто мальчика отвязал?
2: Ну, знаете,
3: да, была история.
2: Это долгие прощания, лишние слезы, поэтому мы хотим сказать так.
1: Мы все!
2: Да. Ребят, мы все! Слышите, да. Жукова, Юрьев, все!
1: Все!
2: А Ленин еще не все!
3: Еще 5 часов, а потом все!
2: Еще 5 часов. Не, надо что-то принять, чтобы 5 часов тренировок. А мы все!
1: Все!
2: До завтра!
1: Пока!

0: Реклама на русском.
1: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 13+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Я чертовски хорош в постели. Могу пролежать в ней хоть весь день. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Нейросети будут обучать на государственных данных после одобрения ФСБ. Такая возможность прописана в новой версии законопроекта о регулировании искусственного интеллекта. Минцифры заявили газете «Коммерсант», что статус доверенной модели будет присваиваться только после включения в единый реестр. Кроме этого, правительство сможет определять случаи обязательного применения суверенных и национальных нейросетей в банковской сфере по согласованию с ЦБ. В регионах возникли перебои с онкопрепаратами. Газета «Известия» пишет, что почти во всех аптеках нет этепозида. Препарат используется для лечения нескольких видов рака, а в 57 регионах не хватает еще одного противоопухолевого лекарства – метотрексата. О массовых жалобах на дефицит этих препаратов заявили в пациентских сообществах. По словам аналитиков, поставки лекарств снижаются и не покрывают повышенный спрос. Минэкономразвития назвали условия для снятия ограничений на туры в Арабские Эмираты. В ведомстве заявили ТАСС, что необходимо официальное разъяснение российского МИДа о безопасности пребывания туристов в этой стране. Ранее Росавиация с учетом позиции Минтранса и МИДа отменила рекомендации не продавать билеты на рейсы в Арабские Эмираты. Также сняли ограничения на использование воздушного пространства Ирана. Число самозанятых в России выросло примерно на четверть, превысило 15 миллионов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Налог на профессиональный доход действует в рамках эксперимента до конца 2028 года. Самозанятые уплачивают налог по льготным ставкам 4% при работе с гражданами и 6%, если сотрудничают с юрлицами. Минфины заявили, что дальнейшую судьбу этого налогового режима обсудят в правительстве в следующем году. На этом пока все. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Ну вот мы уже с вами вместе, уже и встретились. Спасибо нашим русским перцам за прекрасное начало этого пятого майского дня. Сегодня 05.05. Давайте, загадывайте желание. Пусть день будет хорошим, удачным, счастливым, позитивным, теплым, весенним. Вот знаете, ну, все, чтобы абсолютно все у вас пусть будет хорошо, не только сегодня, но и всегда. Меня зовут Дмитрий Оленин. Ближайшие 5 часов с удовольствием буду вместе с вами на страже вашего хорошего настроения. Так, давайте, те, кто только что проснулся, все потягушечки, потягушечки и к нам в компанию бодрых, счастливых, веселых, позитивных людей.

А, кстати, в эти ночи столько огоньков на небе. Кстати, там метеоритные потоки сейчас очень-очень такие сильные, яркие. Особенно вот сегодняшняя ночь, завтрашняя ночь. Смотрите, ближе к рассвету, конечно, астрологи рекомендуют это делать, если досидите, доживете. Но, тем не менее, загадывайте желания, и пусть они сбываются. Да, такие сейчас волшебные ночи стоят.

0: Новая песня на русском.
1: Через
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

10:25 в Москве. Новая песня Сергея Лазарева «Компасы». Прошу любить и жаловать. Ой, кстати, ну мне про детство сразу «Компас» вспоминается. Я обожал в детстве играть в «Казаки-разбойники». У нас был очень классный двор, много детворы. И вот мы, конечно, усложняли себе обычную игру вот «Казаки-разбойники». Мы вот еще «Компас» туда добавляли. То есть мы говорим, нужно там на север пройти там до такой-то метки, оттуда на восток и так далее, и так далее. Конечно, «Компас» был нужен, и все всем умели обращаться с «Компасом». Не знаю, как сейчас, дети двора, знаете, да, вообще знаете, что такое «Компас»? Или все в телефоне? А, телефон подскажет куда, да? А тут раз и мобильной связи нет. Привет вам всем и каждому. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть у вас всегда будет абсолютная уверенность, куда идти, зачем идти, к кому идти и что там получить. И пусть там вас всегда ждет хорошие новости и что-нибудь приятное. Меня зовут Дмитрий Оленин. Впереди Полина Гагарина, Ханна, конечно же. Всем девчонкам посвящена песня «Русская красавица». Леонид Агутин, Томас Новый Грин. Для вас прямо сейчас.

Хана напоминает абсолютную аксиому. Да, красивее наших девушек на свете нет, и все об этом знают. И каждый раз, когда у нас случаются какие-нибудь международные праздники, соревнования, когда много иностранцев приезжает в Россию, все каждый раз в очередной раз убеждаются, да, русские девушки самые красивые, самые ухоженные, вкусно готовящие, прекрасно ухаживающие. Ну, вообще, вот любой аспект возьми, все самые лучшие наши русские красавицы. Девчонки, привет вам огромнейший, вам хорошего настроения. Да-да-да, гордитесь собой, гордитесь, вы такие есть. Мы вам говорим абсолютную правду, вы самые лучшие в мире. Так было, есть и так будет.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо. Умный выбор для вашего питомца.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
16: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
17: Не является лекарственным средством.
18: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит «Доставка».
19: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
20: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
21: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
22: Это история нашей семьи.
21: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
23: В детстве одежду покупали на вырост. Теперь на похудение. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
24: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

Прививка на русском радио без тебя. Но мы, кстати, вот без тепла научились уже и шашлыки организовывать. Нам уже не страшен этот, знаете, холодок, даже снегопад во время шашлыка. Но когда еще такое, знаете, в жизни будет, когда у тебя тут шашлык, мангал, все так шкварчит, и снег сверху падает. Да, в этом году мы такое познали. Но ничего страшного, будут у нас еще и очень-очень жаркие дни, и обязательно все у нас будет хорошо. Всех с наступающим!

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Без 10.11 в Москве. Здравствуйте. На погоде. Слушайте, какие дни ближайшие три будут шикарные. Летние прям. 26 сегодня в столице. Местами пройдет дождь. Переменная облачность. Ночью 15. Завтра плюс 25. Также возможны небольшие дожди. В четверг 27. А потом похолодает. В праздничные дни в Москве плюс 14.
2: Слушает страна.
3: Делай все,

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
2: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: И раз. И два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
8: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме пообещали уже в мае принять новый пакет мер против мошенничества. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин

0: Володин заявил, что эти инициативы должны защитить граждан. Среди прочего, ведут маркировку международных звонков и запустят продажу детских сим-карт. Кроме этого, доступ к аккаунту на госуслугах можно будет восстановить только доверенными способами. Росздравнадзор отрицает информацию о дефиците онкопрепаратов. В ведомстве заявили, что остатки метотрексата составляют почти 2,5 миллиона упаковок. Количество пачек этапазида оценили в 135 тысяч. Подчеркнули, что ситуация с выпуском этих лекарств в гражданский оборот стабильна. Производители отгружают препараты согласно заявленному плану. Ранее газета «Известия» написала, что в аптеках 80 регионов пропали лекарства для лечения нескольких видов рака. В апреле жилье подешевело в 9 крупных российских городах. Как сообщает РБК, лидером по снижению цен стала Уфа. Там за месяц квартиры оказались дешевле почти на 1,5%. Далее в рейтинге следуют Владивосток, Тюмень, Воронеж и Новокузнецк. Тем не менее, в большинстве крупных городов жилье подорожало. Больше всего выросли цены в Ярославле и Чебоксарах примерно на 3%. Почти половина опрошенных работников планируют взять отпуск предстоящим летом. Еще 18% пока не определились. По данным РИА Новости, из тех, кто собирается отдыхать летом, чаще всего выбирают июль. В основном участники опроса планируют провести отпуск дома, четверть собираются в путешествие по России, столько же поедут на дачу. 17% выберут морские курорты внутри страны, а 3% отправятся за границу. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
1: Новости. Новости на русском.

Утро уже позади, но с уверенностью говорю вам добрый день. Как ваш настрой, как ваше самочувствие, какие ваши планы? Что будете делать на майские, на вторые? Уже решили? Определяетесь, время еще есть, так, чтобы не торопясь, не в пахах, все запланировать и все успеть сделать.

Ёлка на русском радио, зодиак, и парни, не ловитесь, не поймайтесь вот на эту уловку, да, когда девушка спрашивает, а за что ты меня любишь, что вот так вот отвертеться, как в песне у ёлки, не получится, я люблю тебя просто так, это девушки имеют право так сказать, а если девушки у нас спрашивают, за что ты меня любишь, то здесь такой, знаете, прямой намек, давай-давай, говори мне комплименты, давай, засыпай меня, и вот здесь нужно прям расстараться за красивые глаза, за фигуру, я не знаю, там, за улыбку, за умение прекрасно готовить, за твое чувство юмора, за любовь к путешествиям. Вот прям вот чем больше, тем лучше. И вот увидите, как сразу вот эта улыбка на лице появится. И потом, ой, ну ладно, хватит, уже захвалил. Так что не бойтесь и не стесняйтесь своих любимых девчонок хвалить всех. Это касается ваших мам, сестер, дочерей и всех девчонок, кто вас окружает. Всем привет, всем хорошего весеннего дня.

Женя Малахова на русском радио. Она, конечно, про любовь, но вы знаете, в эти ближайшие праздничные выходные, может быть, ждали шашлык эти два человека дольше целого века. И такие ситуации тоже ведь тоже будут. Вот я, допустим, не умею шашлык готовить. Меня к шашлыку не подпускают, он мне там сгорит, еще что-нибудь. Я лучше вот дождусь. Я буду, конечно, поднывать там, стоять, типа, ну когда уже, ну когда, ну когда. Но обязательно дождусь. Дождетесь и вы.

Ча-ча-ча, вот это вот вечная проблема, да, молодых парней, которые хотят познакомиться с девушками, а они же ходят всегда парами. И вот ты стоишь и ждешь, ну когда же наступит тот момент, когда одна отойдет, и вот вторая останется в одиночестве, и вот тут-то можно будет подойти. Девчонки, хотя бы иногда давайте нам такой шанс, оставайтесь на минутку одни.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-48940. Город Москва.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
6: Огонь!
5: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Песня про переедание. Отпусти, умоляют. Это, знаете, с арбузом такое бывает, когда думаешь, ну съем кусочек, потом пол арбуза, такой сидишь и аж дышать не можешь. Такой уже зачем? Зачем я так с собой? Вот с шашлыками тоже, кстати, так бывает. Вот накинешься, набросишься, а потом сидишь, думаешь, ой, как вздохнуть там. Осторожно, аккуратно, говорится, всего в меру. Знаете, все время хорошо, тоже плохо. Так что по чуть-чуть разжевывая, так сказать, закусывая огурчиками, зеленушечкой и так далее, так далее, так далее. Приятных вам следующих весенних праздничных выходных.

0: Без 10 полдень в столице. Добрый день. Хорошие новости о погоде. Те, кто любит жару, сегодня, завтра, послезавтра, пожалуйста, 25, 26, 27 градусов. Ну, кстати, дожди еще местами кратковременные возможны ночью, 13, 14. А вот в праздничные выходные дни будет прохладно, плюс 14, но без осадков.
1: Что слушает страна? Радио.
2: Ты смотри, о, как давно мы были света одного.
1: Только любимое.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Русское радио представляет 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Группа «Руки вверх» с юбилейным концертом «30 нам уже». В программе хиты, под которые влюблялась и танцевала вся страна. 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на radkassa.ru. 12+.
2: Русское радио и Влад А4 приглашают. Детский выпускной в А4 Kid City. С 20 апреля по 30 мая вас ждут увлекательные шоу-программы, дискотеки, сюрпризы, подарки. Метро Пражская, МФК «Коламбус», 6+.
3: Когда музыка говорит громче слов, рождается история, которую слышит вся страна. 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Дима Билан, Зиверт, Елена Север, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Клава Кока, Артур Пирожков и другие артисты соберутся вместе, чтобы спеть в унисон со зрителями любимые хиты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
4: Настоящий оптимист думает, что Пизанская башня изначально лежала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Департамент транспорта Москвы рассказал, как оплатить парковку без мобильного интернета. Один из способов – через СМС. Еще можно позвонить по номеру 3210. При этом Дептранс пообещал не выписывать штрафы за неуплату парковки в период нестабильной связи. Ранее мобильные операторы разослали своим абонентам уведомления об ограничениях мобильного интернета в Москве до 9 мая. СМИ сообщают, что сегодня возникают проблемы с заказом такси через агрегаторы. За полтора года разрешение на временное проживание в России получили 3000 иностранцев, которые разделяют российские ценности. Также, как заявили

0: В Совете Безопасности продолжается эксперимент по сбору биометрических данных иностранных граждан при пересечении государственной границы. В единую систему поступила биометрия свыше 10 миллионов человек. Россияне стали чаще покупать залоговое имущество. Квартиры, автомобили переходят в собственность покупателей из-за несвоевременной оплаты кредитов. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на крупнейшие банки, средняя цена залоговой машины составила почти 950 тысяч рублей. Средний чек на жилье превысил 5 миллионов. Такое имущество изначально реализуют на аукционах. Если покупателя не находят, то банки продают самостоятельно через собственные онлайн-ресурсы и маркетплейсы. Синоптики предупредили москвичей о скором похолодании. К концу недели столбик термометров опустится сразу на 10 градусов. В гидрометцентре заявили РИА Новости, что ожидается температура до плюс 15. Возможны дожди, холодный атмосферный фронт придет в столицу уже в четверг. По словам специалистов, похолодание будет в пределах климатической нормы. Но до этого будет аномально жарко, до 27 градусов. Дневные часы прогнозируют осадки с грозами. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.

Но в предстоящие выходные, он праздничный, у нас в Москве похолодает, и многие для себя решили, ладно, устрою разбор гардероба, вот все переберу, посмотрю, что есть, что-то, может быть, отдать, выкинуть, может быть, найти что-то давно забытое, и вот вот так вот в этом разборе, такие, опа, я тебя нашла, и больше никому не отдам, ой, вот это маечка, да, забытая давным-давно, вот будет у вас такое, вот знаете, это же, ну, приятные эмоции, все равно, у вас поднимается настроение, вот особенно под эту песню, и устроите себе разбор гардероба.

Всем привет! Пятый майский день сегодня. Слушайте, у нас такая прям летняя жара в Москве. Уже все резко зацвело. Вчера я видел такое огромное просто дерево, цветущие черемухи. Просто такой аромат. Тут же рядом уже вишня цветет, рядом яблонька цветет. Сейчас сирень еще распустится. Ну, красота вокруг неимоверная. Наслаждайтесь ей, фоточки делайте, ну, чтобы на память что было. Ну и вообще, каждую минуту живите в удовольствии под звуки любимого русского радио. Андрей Губин сейчас с Дианой Стаспеха впереди.

Я открываю Яндекс.Карты, 4 балла. Сейчас столица. Вот на удивление живописный мост стоит. Там прямо от маршала Жукова до поселка Новый пробка на 1.5 часа. Час простоите на Рогачевском шоссе от улицы Горького до железнодорожного переезда. Третье кольцо внутри от Шарикоподшипниковской улицы до Кутузовского проспекта потеряете почти час, 53 минуты. И на Калужском шоссе от Ватутинки до поворота на Пенина пробка на 45 минут.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

нежная песня. Ну как вы думаете, чему можно эту песню посвятить? Да рассаде тем, кто в эти выходные поедет высаживать в своей теплице. Конечно, на руках, вот так вот на коленочках повезет, вот, чтобы ничего не случилось. Ой, понимаю вас прекрасно, как и многие-многие миллионы наших слушателей. Ну потому что вот все самое то время как раз уже вот высадить и смотреть, чтобы все прижилось. И чтобы так все плодоносило, вот этого я вам и желаю. Много хорошего ждет вас впереди. Валерия Файста и Стас Пьеха прямо сейчас.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Марии Краймбрери. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
4: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
5: Не является лекарственным средством.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
14: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ой, знаете вот эти ощущения, когда сердце в пятки уходит, да? Ну, у кого-то просто от покатушек на американских горках, а у кого-то от реального испуга. Вот поменьше вам таких потерь. Понятно, что их не избежать. Где-нибудь да когда-нибудь наши добрые друзья, как говорится, сами же нас и напугают. Но поменьше, поменьше таких стрессов. А получше, побольше будет таких, знаете, позитивных эмоций, когда, ой, сердце трепещет, ой, что-то чувствую, что-то будет обязательно хорошее. Я поздравляю всех с наступающими праздниками майскими. Надеюсь, у вас вот действительно сердце сердечко будет трепетать от хороших новостей, от хороших людей вокруг вас. У нас впереди Дима Билан, Виктория Дайнека, Юлиана Королова и Артур Пирожков.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское

0: Вот оно какое!
1: Наше утро! Русские
2: перцы! Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды. Да. Ира, ну это актуалочка это подъехала. Да. Потому что это сейчас да. У нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
4: Уже, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь, что ли?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Мое состояние здоровья? Номер страхового полиса знаю наизусть. Рекламная служба русского радио 579-7.

0: держи, шампур держи. Так, с чем тебе? Ой, представляю, опять запах шашлыков по всей стране будет раздаваться уже в ближайшие выходные. Но вот, допустим, незадача такая может быть у вас. Ответственный за маринад забыл. Ну, Димон, где маринад? Забыл. И что делать? Вроде мангал есть, мясо есть. И что? И все теперь? Нет, есть выход из этой ситуации. Если вы не пробовали, можете попробовать, кстати, вот в эти майские праздники. Кола. Вас спасет кола. Замаринуйте мясо прямо в ней. Вот там, на полчасика. Можете туда бросить. Оно там полежит. И потом сразу на мангал. И у вас получится мягкий, сочный шашлык. Ни разу не пробовали? Попробуйте. Очень даже вкусно.
1: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

0: Ну, кстати, зонт возьмите с собой. Сегодня возможны дожди и даже грозы майские настоящие. Ну а что, жарко, 27 градусов в столице, представляете? Ночью 14, завтра плюс 24, в четверг плюс 27. А вот потом похолодает, в пятницу 17, в субботу и воскресенье плюс 14, но там уже без дождей.
1: Реклама на русском.
2: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
1: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
3: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. УГРН 123-710-00-111-14. Категория 13+.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
1: Русское радио представляет 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Группа «Руки вверх» с юбилейным концертом «30 нам уже». В программе хиты, под которые влюблялась и танцевала вся страна. 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на radkassa.ru. 12+.
6: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
7: В попытке удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Жена захотела в отпуск. Какой отпуск? Мы и так весь год путешествуем вокруг солнца. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минцифра заявила о возобновлении работы мобильного интернета в Москве. Временные блокировки завершены, операторы начинают восстанавливать доступ к интернет-ресурсам. В ведомстве отметили, что ограничения вводили по соображениям безопасности. Добавили, что в случае повторных блокировок мобильные операторы предупредят своих абонентов. Ранее компании «Большой четверки» сообщили, что работа мобильного интернета будет ограничена до 9 мая. Большинство родителей распоряжаются материнским капиталом онлайн. Таким способом рассматривают 85% обращений. В социальном фонде заявили, что для этого на сайте госуслуг внедрили электронные сервисы. Семьи могут обратиться по всем существующим вариантам использования сертификата. Среди прочего, это улучшение жилищных условий и предоставление ежемесячной выплаты. По таким направлениям соцфонд проводит расширенную проверку права семьи на распоряжение маткапиталом. Минтранс разъяснил порядок повторной регистрации автомобилей такси. Если машина уже была внесена в реестр в другом регионе, ее можно снова зарегистрировать, хотя ранее перевозчики жаловались на случай отказа. В результате ведомство решило направить в регионы письмо с разъяснением проблем.

0: Проблемы возникли после вступления в силу требования локализации. В единой системе сохраняются сведения об исключенных автомобилях. В базу вносятся в том числе ВИН-номера. До 18 лет девушки в России зарабатывают на 10% больше юношей, а вот после совершеннолетия разрыв меняется в пользу мужчин. Как пишет ТАСС, женщины получают примерно на треть меньше, даже если продолжительность рабочего времени одинаковая. В сегменте топ-менеджмента разрыв превышает 40%. Основная причина – различия в отраслевой занятости. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
1: Новости. Новости на русском.

Привет, привет, привет всем и каждому. Так, кто из вас сейчас испытывает нелюбовь к своему рабочему месту, к своей работе? Есть такие, да? Вот вам песня. Ничего страшного. Давайте потерпим эту неделю. Следующая неделя, кстати, будет короткая, рабочая. И выходим мы не в понедельник, а во вторник только на работу. Так что позитивно и лучше все ждет нас впереди. Всем хорошего, доброго майского дня.

Goodbye, любовь, это когда понимаешь, что в эти штаны ты уже больше никогда не влезешь. Ну и что, здравствуй, новый я, как говорится. Ничего страшного, на то и существует размерная линейка. В эти не влезем, значит, в следующие влезем. В любом случае у нас все будет хорошо. Не расстраивайтесь по таким пустякам.

0: Хит на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: «АЗ-Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗ-Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.татнефть.ру.
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организаторе акции, правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+. А вы замечали, что люди из спальных районов никогда не выглядят выспавшимися? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, сердце про тебя, хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русская.

покоя на свадьбах, дни рождениях и корпоративах с такими прекрасными песнями. Сначала молдаване с дуб не давали нам сидеть, видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Теперь Дмитрий Колдун, белорус, прекрасную нам эту музыку моя подарил эту песню. Да, не усидим. И спасибо вам, парни, за это, потому что, знаешь, танцуешь, значит худеешь. Худеешь, себе больше нравишься. А когда еще другим больше нравишься, то вообще ощущаешь полное счастье и удовольствие от жизни. Спасибо вам, музыканты. Дальше к народному артисту переходим. Филипп Киркоров. Сейчас «Елка», Филатов и Кэрос ждут нас впереди. Ой, все только хорошее, любимое на русском для вас.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности.
7: Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте Сбербизнес.

0: Сбербанк.ру и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: На вопрос «почему» есть исчерпывающий ответ. Потому что. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, чуть-чуть-то надо будет подождать. Что значит «давай не ждать»? Ждем, ждем, ждем. Мари Краймбрери сегодня вечером в гости придет к нам сюда, Мари, и будет давать интервью нашим прекрасным парням. Смотрите прямую видеотрансляцию из студии Русского радио на сайте русрадио.ру и в официальной группе Русского радио в «Одноклассниках». Вечер на русском начнется в 18 часов по Москве.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказал.

0: все.
1: Без 10-2 столицы. Скоро начнется стол заказов. Будем передавать приветы и поздравления. А пока что о погоде. Майская гроза сегодня возможна. Может, как ливанет буквально в ближайшие минуты. Да, но 27 градусов в столице. Но в центре даже чуть теплее. Завтра 24, послезавтра плюс 27. А вот выходные похолодает до плюс 14.
2: Реклама на русском.
3: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
4: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Русское радио представляет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Группа «Руки вверх» с юбилейным концертом «30 нам уже». В программе хиты, под которые влюблялась и танцевала вся страна. 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на radkassa.ru. 12+.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Когда музыка говорит громче слов, рождается история, которую услышит вся страна. 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Дима Билан, Зиверт, Елена Север, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Клава Кока, Артур Пирожков и другие артисты соберутся вместе, чтобы спеть в унисон со зрителями любимые хиты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
2: Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
9: Мне сказали, что в моей дипломной работе много воды. Ха! Я же использовал несколько источников. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Генпрокуратуру попросили разобраться в ситуации с переплатой за услуги ЖКХ. В Госдуме заявили, что эти средства нужно засчитать в будущих платежках. По данным ТАСС, в обращении сказано о необходимости установить управляющие компании регионы, где граждане переплачивали за жилищно-коммунальные услуги. По данным Федеральной антимонопольной службы, за последние 3 года россияне переплатили свыше 100 миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом сразу нескольких крупных городов. Россельхознадзор хочет ограничить онлайн-продажу ядовитых и вредных растений. Ведомство заявили газете «Известия», что реализация таких товаров должна сопровождаться специальными листовками. Предполагается, что правила ужесточат с предстоящего октября. В России действует перечень культур, обязательных к уничтожению. Среди них, например, борщевик, бешеный огурец и аморфа кустарниковая. Владельцы земельных участков обязаны их убирать. За нарушение участок могут изъять. Московский Кремль полностью закроют для посетителей в День Победы. В Федеральной службе охраны заявили, что церемония развода пеших конных караулов не состоится. В этом году парад Победы пройдет без военной техники. В торжественных мероприятиях на Красной площади также не будут участвовать воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Власти пояснили, что так решили из соображений безопасности. В Совете Федерации предложили проводить школьные уроки на свежем воздухе. В Комитете по социальной политике заявили ТАСС, что это может значительно повысить интерес детей к учебе. А еще сентябрь и май – это прекрасное время, когда пребывание на улице полезно для здоровья. По мнению

0: Сенаторов на природе можно проводить, например, биологию, физику, естествознание, окружающий мир, литературу и изобразительное искусство. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: На русском радио начинается стол заказов. Всем привет, привет, привет. Здравствуйте. 5 мая сегодня. Много именинников. Давайте их поздравим. Передадим приветы друзьям, коллегам, поднимем им тем самым настроение. Меня зовут Дмитрий Оленин. Жду ваше сообщение. Мессенджеры наши работают. 916-003-105-7 номер. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Отправляй нам сообщение. Не забудьте подписаться. Начну со звездного поздравления. Сегодня Маша Вебер отмечает свой день рождения. Машуля, наша любимая Машечка, мы тебя поздравляем. Наша красавица, наш талантик, наш бриллиантик русского радио. Мы тебя очень любим, поздравляем тебя с днем рождения. У тебя впереди еще столько всего прекрасного, столько хитов, столько концертов, столько невероятных событий творческих. И пусть они всегда-всегда доставляют тебе много удовольствия, как и ты доставляешь нам удовольствие своим творчеством. Маша Вебер, с днем рождения.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши сообщения, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с майскими праздниками всех. От Анюты из Молдавии огромнейший привет. Всем вкусных шашлыков. Привет, Русское радио. Поздравления в Крым. Поздравляю Мику. Подруга, с днем рождения тебя. Пусть все мечты сбываются. И все у тебя пусть будет хорошо. Это от Амета. Привет из Йошкар-Олы. Поздравления ко дню рождения для моей подруги Гребневой Надежды Ивановны. Будь здорова, молода, счастлива всегда, моя дорогая. Пусть сегодня день принесет тебе много улыбок, цветов и подарков. От Галины из Франции прилетело сообщение. Крепко тебя обнимает, Галина. Русское радио. Прошу передать для поздравления с днем рождения для нашей доченьки. Наливайка Виктории. Будь самой счастливой. Твои мама и папа из Красногорска шлют это поздравление. Еще поздравление отправляется с днем рождения для любимой мамы, бабушки и даже прабабушки Гороховой Татьяны Ивановны из подмосковного Красноармейска. Сегодня ей 81 год. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, вырастила половину детей нашего города, и все они для нее до сих пор дочки и сыночки. Желаем нашей маме крепкого здоровья и счастья. С любовью, дочь Светлана, сын Роман и вся наша большая дружная семья.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поздравляем маму Люкшину Татьяну Владимировну с юбилеем, с 55-летием. Желаем добра, любви, оставаться такой же позитивной и яркой, с наилучшими пожеланиями, дети. Оксана пишет нам: поздравляю с днем рождения от всей семьи. Денис Лысенко из Воронежа. Всего самого хорошего, мы его очень любим. Любимая семья, жены и, от жены и от детей, это сообщение. Жанна пишет нам с Аллой вместе: передаю привет для Ильи. Так, Илья, привет тебе. Передаю привет еще Татьяне Тришкиной. Она в отпуске с понедельника. Ей очень повезло с погодой, хорошего отпуска. Ей желаем набраться сил, ждем тебя отдохнувшей. Здравствуйте, Русское радио. Передайте привет из Южной Кореи моим родным сестрам Ирине, Галине, Ольге, Маргарите, Татьяне, Евгении и брату Александру. Наша семья Цой самая сильная. Люблю вас и скучаю. Всем передаю огромнейший приветик, ваш брат Николай. Русское радио, прошу передать привет из Брянска. Так, наш постоянный слушатель Александр Сазонов пишет. Так, всей команде Русского радио спасибо большое, передадим. И привет нашему медиахолдингу в Брянске, СВ Медиа, в лице главного редактора Николаенко Игоря. Это холдинг, кстати, которому принадлежит Русское радио в Брянске. Вот, так что всем привет, всем, кто меня знает, всем, кто узнал, огромнейший привет. Всем хорошего весеннего настроения. Так, Наталья из Кургана передает привет всем. Девочки, пусть все будет хорошо. И от Юлии сообщение, слова поддержки моей коллеги. Женек, крепись, все будет очень хорошо. От Юляшки из Снежинска эти слова поддержки.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 25 минут третьего в Москве, 5 мая. Сегодня продолжаем передавать приветы и поздравления в столе заказов на русском радио. Брата Фальс Владимира с днем рождения поздравляет Наталья. Здоровья, счастья, мы тебя все очень любим. Передаю привет всем лихачатовцам от Тамары. Привет, русское радио в Крым. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу с днем рождения. Привет, русское радио нашей любимой коллеге Александре Сергеевне. Пусть в жизни будет только удача, мир и радость, чтобы каждый новый день был праздником. И пусть мечты сбываются и всегда становятся реальностью. Здоровья, успеха, любви и всего наилучшего. Твой 311 кабинет. Мы с семьей на даче, пишет Екатерина. Отпуск у меня и сестры. Всем хорошего настроения, пусть все будет хорошо. Ой, вам вкусных шашлычков на даче. Так, Настя напишет. Мы сейчас с сестрой Юлей и с ее мужем Ильей и сыном Ильей, а моим мужем Сергеем, едем в Волжский. Передаем привет, любим вас. Так, привет любимому мужу моему Николаю. Анютка шлет привет и сердечко здесь. Передайте, пожалуйста, привет моей сестренке Даше, пусть у нее все будет хорошо, написала Ксения. Привет моим коллегам, геологам из Сургута. Дорогую Наталью поздравляем с наступающим днем рождения. Всего самого прекрасного и исполнения желаний. Здравствуйте, привет из Гомеля девочкам бухгалтерии и стоматологии. Отличное настроение Елена пожелала. Им привет отправляется из Ростова-на-Дону. Сегодня в этот прекрасный день поздравляем нашу дорогую мамочку Ищенко Тамару Григорьевну с замечательным юбилеем. 80 лет сегодня отмечаем. Ты наша гордость, наша опора и наша любовь. Все эти годы ты дарила нам тепло, заботу и мудрость. Твоя доброта и терпение всегда были для нас примером. Сегодня мы, твои дети и внуки, и внучки, мы поздравляем тебя и говорим тебе огромное спасибо за то, что ты для нас сделала. За твою безграничную любовь, за те бесценные уроки жизни, которые ты нам преподала, за твою нежность и силу. Желаем тебе крепкого здоровья, радости и счастья, и пусть каждый день будет наполнен светом, теплом и улыбками. Дмитрий подписался под этим сообщением, и вся большая семья поздравляет вас с юбилеем, с 80-летием, Тамара Григорьевна. Пусть все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Это «Стол заказов». Всем привет. Меня зовут Дмитрий Оленин. Смотрю ваше сообщение. А Марина делает ремонт. Сейчас говорит, пожелайте нам, пожалуйста, удачи. Мариночка, скорее вам его закончить, обмыть и насладиться вашим прекрасным ремонтом. Так, дальше. Поздравляю брата своего, Фольс Владимира, с днем рождения. Мы его очень сильно любим. Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, милому, замечательному человеку, врачу Сафронову Александру Дмитриевичу в город Энгельс. Привет. Откликнись. Так, дальше. Поздравляем нашу доченьку с днем рождения, Наливайка Викторию из Красногорска, от мамы и от папы. Привет, Русское радио. Пожалуйста, передайте Фирсову Сергею большой такой привет от всех нас, от Лидии, Алексея, Ольги, Серафимы и Валентина. Здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, для младшего брата Алексея поздравления с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви. Это Елена из Электростали прислала сообщение. Приветствую, пожалуйста, для моего лучшего друга Евгения. Привет от Сергея. Еще поздравьте, пожалуйста, с днем рождения меня от Евгения. Женя, я вас поздравляю с днем рождения. Пусть у вас все-все-все будет хорошо. Им привет, который только что к нам прилетел. Русское радио, поздравьте с днем рождения, пожалуйста, Кариночку. Очень сильно ее люблю. Написал нам Глеб. Жду вечером тебя дома с небольшим сюрпризом.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

0: 3 в столице. Иван Соловьев уже в студии Русского радио. Вань, ну сейчас дай мне секундочку. Да. Сегодня просто 5 мая, такой, знаешь, насыщенный на именинников день. Маша Вебер, во-первых, Машенька, мы тебя еще раз поздравляем. Моя сестричка в Армавире, Аленочка Анисенко. Я тебя поздравляю, Аленушка, с днем рождения тебе, да. Алексей Голубев, талантливейший режиссер, который нам часто помогает с нашими премиями, концертами. Леш, мы тебя поздравляем с днем рождения от Русского радио, да. Ну и, конечно же, наш Дмитрий Морозов!
1: Ой, Морозов, ты слышишь, Морозов!
0: А слышит, ведь
1: слышит, конечно, сидит и слышит. Наше поздравление. Димка, ты уникальный человек, потрясающе талантливый, и у тебя потрясающий голос. Береги его, он тебя кормит.
0: Голос сия Руси, я бы так сказал.
1: Ну, да, кстати, да.
0: Да, но на многих мероприятиях официальных вы часто слышите голос нашего Димочки.
1: Но не знаете, что это он. А мы вот узнаем его сразу, потому что мы работаем же вместе, слышим друг друга часто.
0: Тебе тогда в Самару хорошей погоды, твоим родным, близким привет.
1: Вкусного праздника.
0: Да, бабушку сводить в ресторан, как ты хотел. Бабушке большой привет от нас, от всех, передавай, пожалуйста.
1: Бабушке вообще спасибо.
0: Да, и, ну, конечно, ждем с гостинцами, как говорится.
1: Еще бы. Тортики, пироги, все с тебя.
0: Дим, мы тебя поздравляем с днем рождения. Пусть у тебя всегда все будет хорошо. Правда.
1: Да, любви тебе.
0: Да, ну, а Иван Соловьев сегодня, кстати, куда-то от микрофона уже уехал куда-то. Что сегодня в 16:30?
1: У нас сегодня продолжается неделя закуски к мясу, к шашлыку. Сегодня будут закусочные грибочки. А, сегодня вообще два рецепта будет. Закусочные грибочки и ореховая заправка для овощного салата. Вот.
0: О, как все, я уже классно там, уже все, уже журчит. Друзья, все это в 16:30. Ну и, конечно же, не пропустите. Сегодня гость в вечернем шоу Мари Краймбери.
1: Да, в 18:00 начнем, а она придет к нам в 19:00.
0: Да, видеотрансляция будет у нас на сайте rusradio.ru. Пока.
1: Все, пока.

0: Реклама на русском.
1: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. Угрень 123-710-00-111-14. Категория 12+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду.
7: Билеты на tickets.spartak.com.
8: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
9: 18+.
10: Твой номер один, только он. Дима Билан.
11: Твой номер один.
10: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания ArtLife. 6+.
12: Как не войдешь в метро, полно народу. Кто с работы, кто на работу. Когда работают, непонятно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Безопасности заявил о сокращении числа иностранцев России за год на 700 тысяч. Сейчас в стране находится чуть больше 6 миллионов иностранных граждан. Причем, по данным Совбеза, правоохранительные органы стали вдвое чаще аннулировать вид на жительство. Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект, повышающий госпошлины для мигрантов. Поправки предусматривают увеличение сбора за прием в российское гражданство примерно в 10 раз до 50 тысяч рублей. Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам после апрельского заседания ЦБ. По данным РБК, больше всего упали ставки по коротким депозитам. Открыть вклад на 3 или 6 месяцев предлагают по 13 с лишним процентов годовых. Ставка на депозиты сроком на год опустилась до 12%. Это предложение без дополнительных условий. Последний раз регулятор снизил ключевую ставку до 14,5%. В Госдуме предложили дать право россиянам пользоваться автомобилем до вступления в наследство. По данным ТАСС, такое обращение направили в Минюст. По словам авторов инициативы, после смерти владельца машины родственникам необходимо ждать 6 месяцев. При этом транспорт фактически остается в семье и зачастую необходим для повседневной жизни. Поездок на работу, в больницу или школу. Это особенно актуально в небольших населенных пунктах. Почти половина опрошенных россиян хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советом по личным вопросам. Это были вопросы о взаимоотношениях, здоровье, карьере или психологии. Причем, по данным РИА Новости, среди таких респондентов 16% пожалели, что последовали рекомендациям нейросетей. Чаще к искусственному интеллекту обращаются женщины, россияне моложе 35 лет и с доходом меньше 100 тысяч рублей. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

А я ведь думал, что так бывает только по понедельникам. Но нет, ребятки, со мной подобное, оказывается, может произойти в любой день. Рассказываю. Ну, во-первых, ночью сосед разбудил меня громкой музыкой, но меня это не расстроило. Второе. Утром снимал для вас новый видеорецепт, разбил чашу блендера, нового блендера. Тут я тоже не очень расстроился. И третье. Стоял на остановке сегодня, ждал маршрутку. Ехала поливалка. Водитель, видимо, отвлекся. В общем, окатила меня. Окатила. Вот это уже, конечно, было неприятно. Но, подводя итог, я, конечно, человек-оптимист, не вижу большого горя в таких мелочах и вам советую. Так что, если что-то подобное с вами происходит, ребятки, не трепите себе нервы. Все пройдет, все наладится, обещаю. Меня зовут Иван Соловьев, вы слушаете Русское радио. Хорошего дня, хорошего настроения. Будьте с нами в нашей компании.

на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно: если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, ты плохо сыграл.

Вот сейчас кто-то вполне возможно узнает себя. Попался мне сегодня на глаза один ролик интересный. Там рассказывали, в какое время суток, точнее, в какое время вот днем офисные сотрудники, их накрывает волна гнева и злости. Так вот, первая волна наступает в 11 часов дня. Ну, когда на нас валятся задачи разные. Ну, мы ее уже прошли, да? Все, все живы-здоровы, все на местах. А вот вторая волна подкатывает после обеда, где-то в районе 16:00. А, да, эта волна у многих еще впереди. Что делать? Ну, первое, конечно же, выдохнуть, да? Второе, чашка горячего чая. Тепло, оно успокаивает. И третье, подышать свежим воздухом. Такая возможность, я уверен, есть абсолютно у всех. В общем, ребята, берегите себя, берегите свои нервы, берегите здоровье. Меня зовут Иван Соловьев, Русское радио с вами. Если вы чувствуете, что вот-вот накроет, да, или вот-вот прям взлетите, взорветесь, выполняйте эту инструкцию шаг за шагом.

0: этой недели. Номер третий. И где-то выше облаков, выше облаков. Номер второй.
1: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как мечи падают.
0: Номер первый.
2: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
3: Вот оно какое!
4: Наше
3: утро!
5: Русские перцы!
6: Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще один очень классный цикл «Зеланда Трансерфинг».
7: Мы читали эти книги но по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
8: Но зато мечты сбылись.
7: А какие?
8: Ну, там же нужно было как бы...
6: Там надо мечтать.
8: Проекции представлять, да. Что ты хочешь, что в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
7: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
6: Вот. Но ты только прочитал, где ешь.
7: Я первую часть только. Ешь, ешь, ешь.
6: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консоль, добавки активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации, правила на сайте www.bnfisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
15: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
16: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

сердце не трогает. А между прочим, даже самые веселые, самые оптимистичные люди иногда нуждаются в одиночестве. Ну, чтобы, знаете, так вот, буквально 5 минут посидеть в тишине, в спокойствии, подумать, привести свои мысли в порядок, чтобы в этот момент никто к тебе не лез, никто тебя не трогал, никто к тебе не прикасался, не давал советы, которые ты не просишь, да? И вот в таком спокойном состоянии буквально 5 минут, и все, человек словно заново рождается. Это я говорю, оптимист, по себе это знаю. Но не переборщите с одиночеством. Одиночество постоянно еще никому не шло на пользу. Лучше быть с кем-то всегда. Вы слушаете Русское радио. Ну, значит, вы уже не одиноки, потому что мы с вами. Зовут меня Иван Соловьев. Желаю всем хорошего дня.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Марии Краймбрери. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+.
12: Интересует ли меня что-то, кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Ой, в моем детстве было много камней. Папа у меня по первому образованию геолог. Ой, я помню, прям вот в нашей стенке, ну, стенка в квартирах, ну, помните, да, чехословацкая стенка, столько было камней разной формы, разных цветов. И папа с таким увлечением рассказывал про каждый. Я уже, конечно, не помню ничего. А потом наступили 90-е, да, и нужно было просто зарабатывать деньги. Вы слушаете «Русское радио». Всем желаю хорошего настроения, приятных эмоций, приятных воспоминаний. Все это давайте будем делать под музыку, что звучит в нашем эфире. Амирчик продолжит. А дальше, конечно же, больше. Хорошего дня всем.
1: Пусть

0: Реклама на русском.
1: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
2: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
0: Но плюс. Русское радио представляет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Группа «Руки вверх» с юбилейным концертом «30 нам уже». В программе хиты, под которые влюблялась и танцевала вся страна. 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на radkassa.ru. 12+.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
4: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой-рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
7: Когда музыка говорит громче слов, рождается история, которую слышит вся страна. 21 мая. ВТБ-арена. Юбилей. 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Дима Билан, Зиверт, Елена Север, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Клава Кока, Артур Пирожков и другие артисты соберутся вместе, чтобы спеть в унисон со зрителями любимые хиты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
8: Химия – это как физика, только в другом кабинете. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госавтоинспекция опровергла информацию о повышении дорожных штрафов с 1 мая. Такие публикации не соответствуют действительности. В ГАИ попросили журналистов и блогеров не распространять непроверенную информацию. Ранее в некоторых изданиях появились сведения об ужесточении с 1 мая ответственности за нарушение правил дорожного движения. В частности, речь шла о штрафах до 5000 рублей за опасное вождение и до 1500 за превышение скорости на 20 км в час. И в продолжение автодорожной темы, средний возраст автомобилей иностранного производства, выпускаемых в России, достиг 5 лет. В анализ вошли легковые и легкие коммерческие машины, включая те, что производятся под новыми брендами специально для отечественного рынка. Как пишет газета «Известия», подавляющее большинство таких автомобилей имеет китайское происхождение. Некоторые выпускаются под собственными, а некоторые под новыми российскими брендами. Возраст продукции «АвтоВАЗа» при подсчете не учитывался. Москвичей призвали не укрываться в грозу под деревьями. Предупреждение об ухудшении погоды действует сегодня до 9 вечера. В ближайший час в Москве и области ожидаются сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Местами дождь с грозой. Все это на фоне непривычно высокой для мая температуры воздуха. Ожидаемая гроза станет первой в этом году. В прошлом первая гроза была зафиксирована 23 апреля. Москвичей с наступлением тепла призвали не оставлять животных одних в машине. В этом году сотрудники автодорожной инспекции уже несколько раз находили собак и кошек запертыми в салонах автомобилей. Нарушители получили штраф 4,5 тысячи рублей, сообщили в столичном Дептрансе. Там напомнили, что в салоне машины быстро становится жарко. Всего через несколько минут питомец может получить тепловой удар, испытать стресс и обезвоживание. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Я как тот, знаете, пятачок из мультфильма «Винни-Пух», бегаю сейчас по студии. Кажется, дождь начинается. Ой, я так хочу, чтобы прошел качественный, такой прям ливень стеной. Почему так хочется? Да потому что пыль надо, чтобы все прибило, смыло, чтобы вот эта листва, которая уже практически распустилась на каждом дереве, заблагоухала и запахла по-настоящему летом. Но в любом случае, хорошей погоды желаю всем. За погоду в эфире отвечаю я, Иван Соловьев. Скоро Александр Воробьев, Анна Семенович с новой песней группы «Тестостерон». Прямо сейчас на Русском радио. Всем желаю хорошего дня.

0: новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Ой, со мной такое часто бывает. Разговариваю с кем-то и резко, хоп, забываю какое-то слово. Как называется тот или иной предмет. Никак не могу подобрать слово. Вот вертится на языке, крутится, а в голову все равно не приходит. Или заходишь в комнату, или на кухню, и резко так, хоп, забываешь, зачем зашел. Пытаешься вспомнить. В общем, говорят, надо витаминчики попить обязательно. Тем более весна, а витамин носа до ягод и фруктов, которые растут на даче, еще далековато. Здоровья всем крепкого желаю. Я Иван Соловьев. И, конечно же, отличного настроения. Не забывайте, это Русское радио. Мы делаем все, чтобы вам было хорошо. Николай Басков, Виагра и Стас Костюшкин. Таков ближайший музыкальный план.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Ай, как же вам сегодня повезло. Сегодня в рубрике расскажу сразу два рецепта. Мы продолжаем с вами неделю закусок к шашлыку. Первый рецепт. Ореховая заправка для овощного салата. Ребята, я в восторге. Все пропорции посмотрите в моем кулинарном канале, пока просто сделаю перечисление. Итак, в чашу блендера грецкий орех, чесночок, хмели-сунели, немного яблочного уксуса и обычная вода. Прокручиваем до состояния жидкого крема. Заправка для овощного салата готова. Ребята, это очень вкусно, особенно если салат овощной будет из мясистых помидорок, ароматного огурчика, фиолетового лучка и какой-нибудь зеленухи. Так, рецепт номер два. Закусочные грибочки в ароматном маринаде. Берем шампиньоны, отправляем в кипящую воду. Воду нужно посолить, можно добавить лавровый лист и перец горошком. Доводим до кипения и варим грибочки на умеренном огне минут 5-7. Затем откидываем и даем немного остыть. Далее шинкуем много разной зелени, здесь на ваш вкус. Соединяем с грибами. Теперь маринад. Растительное масло, обычная горчица, также можно добавить и зернистой горчицы, соевый соус, чеснок по желанию, все перемешиваем и поливаем грибочки зеленью. Ой, это же вкусно. Перемешиваем грибочки, складываем в удобную посуду, и уже через пару часов все готово, можно подавать к столу. Красота, вкуснота, все как мы с вами любим. Так, теперь за точным количеством ингредиентов и точными пропорциями заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Там вас ждет видеорецепт подробный с описанием. В поиске просто наберите Иван Соловьев, вот он я. Не забудьте подписаться. Я вам желаю приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

Радио представляет обновленный сайт русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Что слушать?

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит. Не является лекарственным средством.
6: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
7: «Да!»
6: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Привет, привет, здравствуйте, здравствуйте всем тем, кто только-только присоединился к многомиллионной компании слушателей Русского радио. Что у нас происходит? Ну, во-первых, мы наслаждаемся самой любимой музыкой, что звучит в нашем эфире. Во-вторых, у нас у всех шикарное настроение. Ну, а в-третьих, приветы и поздравления будем передавать уже в следующем часе, потому что в 17:00 стартует стол заказов на Русском радио. Я напомню наш номер 8-916-003-105-7. Давайте, запишите. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, передавайте приветы. Поздравляйте друг друга. Делитесь хорошим настроением. Я, Иван Соловьев, буду стараться каждое сообщение прочитать в нашем эфире. Итак, стол заказов в 17:00. Начнем сразу после выпуска новостей. Ну а пока Филипп Киркоров присоединяется к нашей компании. Хорошего настроения и хорошего наступающего вечера.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Реклама на русском.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family.
6: ООО «Корона». Город Москва. Угрень 123-710-00-111-14. Категория 12+.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
9: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
10: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru. 18+.
11: Русское радио и Влад А4 приглашают. Детский выпускной в А4 Kid City. С 20 апреля по 30 мая вас ждут увлекательные шоу-программы, дискотеки, сюрпризы, подарки. Метро Пражская, МФК «Коламбус», 6+.
12: Да женить бы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник, а? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Выплаты людям с инвалидностью за покупку средств реабилитации защитят от судебных взысканий. Такие поправки в закон об исполнительном производстве вступят в силу с завтрашнего дня. Под защиту также попадут расходы инвалидов, ветеранов и сопровождающих их лиц на оплату проезда туда и обратно к месту получения протезов и ортопедических изделий. Иммунитет от взыскания также распространится на расходы, связанные с содержанием и ветеринарным обслуживанием собак-проводников. В России предложили ввести частичную компенсацию аренды жилья для молодых родителей при рождении ребенка. С инициативой выступили в Госдуме. Депутаты предлагают компенсировать половину стоимости аренды, пишет ТАСС. По мнению авторов инициативы, мера должна распространяться на все молодые семьи, включая студенческие. В Госдуме также предложили запустить государственную программу по строительству семейных студенческих общежитий. В России утвердили ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Документ вступит в силу в середине июня, сообщает Росстандарт. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации транспорта и передаст информацию операторам автопарков. Последняя Международная федерация смешанных единоборств ММА восстановила членство России и допустила российских юниоров, пока только эту возрастную категорию, до соревнований с национальной символикой, флагом и гимном. Об этом пишет сайт aif.ru. Ранее полный допуск до международных соревнований получили российские дзюдоисты и самбисты. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас стол заказов. Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Дорогие друзья! Здравствуйте! Вы слушаете «Русское радио», и в нашем эфире начинается «Стол заказов». Ну да, вот такое у меня настроение, немножечко подурачиться. Да, привет, привет, родные! 8-916-003-105-7 – это номер в наших мессенджерах, например. В мессенджере «Макс» пишите в личные сообщения. Я с удовольствием, я это люблю, буду читать ваши приветы и поздравления. Поехали! Анюта поздравляет Димку Морозова, нашего коллегу, ведущего утреннего шоу «Русские перцы», с днем рождения. Желает здоровья, счастья, любви, верных друзей и долгих лет жизни. Дим, будь счастлив. Мы тебя любим очень-очень-очень сильно. Мы тоже Диму нашего любим очень-очень сильно. Весь день сегодня его поздравляем. Дорогое русское радио, отправляю поздравления в Крым. Мику поздравляю, подругу свою. Ну что, подруга, с днем рождения. Пусть сбываются все мечты, пусть на все хватает вдохновения и будет счастье там, где ты. Желаю только благ, достатка, здоровья крепкого тебе.

0: Пусть будет жизнь как сахар сладкой, и пусть везет всегда в судьбе. Поздравляет Амет, город Ташкент. Дорогое любимое русское радио, передаю привет своему зайчонку, Врака, обожаю тебя, от Инески. С днем свадьбы Антона и Евгению. Они уже возвращаются из ЗАГСа, поздравляет коллектив Транслюкс, сердечно поздравляет молодых с этим важным и счастливым событием. И желает им любви, гармонии и долгой семейной жизни. Горько!
1: Стол заказов русского радио.

0: любовь.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
1: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Также ваши приветы и поздравления можно оставить на сайте ВКонтакте, в нашей официальной группе «Русрадио». Вот там опубликован пост. Пожалуйста, в комментариях пишите. Полина Рященко передает привет всем слушателям. Всем желает здоровья и благополучия. Илья Дмитриев, наш постоянный преданный слушатель из поселка Дедовичи, пишет: «С большим удовольствием слушаю «Русское радио». Вы классные! Привет всем слушателям. Любимое «Русское радио». Поздравляете, представляете, я точно помню, что сегодня у кого-то из моих однокашников день рождения. Но никак не могу вспомнить, у кого. Оксана Черненко пишет. И соцсети мне никак не помогают. Иван, а давайте так, предлагает Оксана. Передайте привет от Оксаны всем выпускникам СЗАГС Санкт-Петербурга. С 96 по 99 годы. Ребята, всем, у кого сегодня ДР, здоровья, как, впрочем, и всем нам. Удачи! Давайте чаще встречаться. Точно встречаться надо чаще, чтобы не забывали, у кого когда день рождения. Огромный привет в город Красногорск улетает девочкам Зумрад, Ширин, Гули, Шахнозе и дяде Гасану от Екатерины. Поздравляем Семена Ашова из Зеленограда с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых свершений. Пусть наша семья всегда будет источником твоей силы и вдохновения, а любовь и счастье сопровождают тебя на всем жизненном пути. Поздравляет любящая супруга Татьяна и сын Егор. А вот Ольга сообщает, что сегодня Международный день акушерки. Ольга поздравляет всех, кто причастен к этому празднику, всех сотрудников роддомов и женских консультаций. Спасибо большое и низкий поклон. Благодаря вашему труду на свет появляются новые жизни.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Азэ-Статнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС-Татнефть и получаете дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
14: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Говорят, что я зануда. Давайте сначала определимся с терминологией. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: истекло. А время стола заказов еще не истекло. Мы на экваторе. С днем ангела, любимого мужа Димулю поздравляет Наталья. Здоровья, благополучия и самого наилучшего успехов и удачи. И прекрасного, конечно же, вечера и настроения. Привет, бухгалтерии ООО «Белый парус». Хочу пожелать девочкам хорошего настроения, бодрости духа и неиссякаемой энергии от Ольги. Тимур поздравляет маму Лиру с днем рождения. Счастья, здоровья и всего хорошего. А «Русское радио», у меня вчера был день рождения, сообщает Алена Одинецкая, но не смогла отправить сообщение. Поздравьте, пожалуйста, меня сегодня и передайте, пожалуйста, привет мужу и детям. Алена, с днем рождения. Нет, давайте не так, не с прошедшим, а с первым днем вашего Нового года. Счастья, здоровья и всего самого вам хорошего от «Русского радио». Привет мужу Вадиму Паникарову, он сейчас шашлычок жарит. Деткам привет Алисе и Егору, они рядом играют на даче в черемушках, передает привет Кристина. Огромный привет девчулям из соцвыплат Орловской области, передает Юлия. Еще чуть-чуть и домой, наше время пошло.
1: На «Русском радио» стол заказов.

0: Никто никуда не уходит, потому что стол заказов в самом разгаре. Я читаю ваши сообщения, приветы и поздравления. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю любимого мужа, Диму Криворучкина, с днем рождения. Родной мой, пусть все задуманное сбывается, здоровья тебе крепкого, все будет хорошо. Вот это правильно. Привет, Русское радио. Поздравляем сегодня Ольгу Ивановну Башмакову с днем рождения, Нижегородская область. Желаем здоровья, счастья, успехов, благополучия. Поздравляют Наталья Петровна и Раджаповы. Добрый вечер, Русское радио. От всей души поздравляю друга с началом такого долгожданного отпуска. Веселых и приятных тебе деньков от Людмилы, город Псков. Но забыла написать, как друга зовут. Счастливца, который в отпуск отправляется. Русское радио, а мы вас слушаем каждый день. Передаем большой привет девочкам из финансово-экономического отдела Главного управления МЧС России по Брянской области во главе со Светланой. Привет, Русское радио. Передаю привет самому милому человеку, Александру Сафронову, Александру Дмитриевичу в город Энгельс. Откликнись. Вот такая просьба. Так. Здравствуйте, Русское радио. Хочу передать привет из города Бор, это Нижегородская область, от мамы Марины, сыночку в армию в Калининград, Сашке. Саша, желаю тебе хорошей службы, отличного тебе настроения, всего самого-самого хорошего. И солнечный привет от Олеси. Прилетел всем слушателям Русского радио. Поздравляю с праздником, со Всемирным днем общения. Большой привет передаю всей Тверской области.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении «Самокат» 6+.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 15+.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.
0: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
21: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Огромный привет Володе с АЗС на Ивановского от Дмитрия. Привет, Русское радио. Передаю привет Димке из Волоколамска. У него нет настроения, он устал ходить в школу. Но я так думаю, поддержать надо. Димка, а ну взбодрись. Слопай шоколадку целую. Так, привет-привет, ребята. Поздравляю Дениса из Воронежа. Вся семья поздравляет с днем рождения. Желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. А дядю поздравляю с окончанием полугодовой командировки в Джанкое. Поздравляет Вадим. И давайте финальное сообщение. Привет от экипажа 623, экипажу 581. Шеф, если ты меня слышишь, мы с тобой. Жизнь — это зебра. За черной полосой всегда идет белая. Ты это знаешь. Мы поможем. Какое ободряющее сообщение, ребята. Все, закрываю стол заказов. Спасибо вам большое за ваши классные, теплые, добрые поздравления, пожелания. Вы большие молодцы, мы вас очень любим. Следующий стол заказов в 22:00.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А ждать больше нет сил. Ну, нет больше сил ждать. Александр Пряников, он уже здесь, значит, вечер на Русском состоится.
2: Здесь, и думает изо всех сил, что это за таинственные экипажи передают.
0: Да.
2: Привет через Русское радио.
0: Да.
2: Ну, ладно, там, если водители такси, бог с ним, там еще какие-то официальные службы. А если это экипажи космических кораблей?
0: А если поездов?
2: Вот именно что. Я давно говорю, что Русское радио — это больше, чем радио.
0: Конечно.
2: В том смысле, что вы можете, друзья мои, ну, мы все понимаем, не сразу дозвонишься, в интернет выйти тоже проблемы. Вот, пожалуйста, Русское радио уже использует экипажи, понимаете, корабли или там чего еще.
0: Мы молодцы.
2: Потому что на 1 мая я заметил, Иван, все-таки радио становится главной коммуникационной силой.
0: Конечно.
2: Потому что вы можете... Нет, конечно, можете включить свой собственный плейлист в наушниках.
0: Это неинтересно.
2: Нет, это вы... Потому что, ну, вы огораживаетесь от мира. Так что, друзья мои, будьте с народом! Слушайте радио. Тем более, что мы и темы хорошие обсуждаем вместе со всеми. 6 728 415 человек. Пока.
0: Я, кстати, веду за тобой, записываю.
2: Давай.
0: Потом посмотрим вот эту кривую, где больше, где меньше.
2: У нас не кривая, у нас прямая. Люди мы прямые, никакие нет. Предлагаю в этом убедиться. Короче, друзья мои, сегодня мы с вами разбираем главную русскую романтику. Поезда и разговоры с попутчиками. А сами понимаете, поезда по кривой не двигаются. Они по прямой едут из пункта А в пункт Б. В крайнем случае плавно заворачиваются. Попутчикам тоже душой кривить не приходится. Какие самые удивительные разговоры у вас состоялись в поезде? И ваши дорожные приключения тоже описывайте нам сюда, нам все интересно.
0: Да, интересные случаи, необычные случаи, что вот все, что связано с железной дорогой и с путешествием о поезде. Мы ждем ваши истории, как обычно, хорошие, добрые, теплые, смешные. 8-916-003-105-7 – это номер в наших мессенджерах, например, в МАКС, пишите в личные сообщения. Вечер на русском, 18:00, встречаемся здесь.
1: Русское радио.
3: Все будет хорошо.
4: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: глазах 0-0. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду.
6: Билеты на tickets.spartak.com.
7: Русское радио представляет 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Группа «Руки вверх» с юбилейным концертом «30 нам уже». В программе хиты, под которые влюблялась и танцевала вся страна. 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на radkassa.ru. 12+.
8: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru. 18+.
10: Когда музыка говорит громче слов, рождается история, которую слышит вся страна. 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Дима Билан, Зиверт, Елена Север, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Клава Кока, Артур Пирожков и другие артисты соберутся вместе, чтобы спеть в унисон со зрителями любимые хиты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
11: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минтранс на фоне задержек авиарейсов напомнил о правах пассажиров. Если вылет задерживается на 2 часа, людям должны раздать воду. При 4-часовой задержке требуется пассажиров покормить, а при 8-часовой разместить в отеле. В столичных аэропортах в целях безопасности вводятся временные ограничения. Авиадиспетчеры то работают по согласованию с профильными службами, то полностью останавливают прием и отправку самолетов. Ограничения также действуют сегодня в аэропортах Геленджика, Калуги и Костромы. В России предложили ограничить поступление в магистратуру и принимать в нее только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. Такие поправки внесли в Госдуму. Депутаты уверены, что за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому ее профиль должен быть связан с предыдущим образованием, пишет газета «Коммерсант». Магистратура — второй после бакалавриата уровень вузовского образования. Птицеводы предложили установить в стране максимальную и минимальную стоимость куриных яиц. Такая ценовая вилка призвана защитить производителей от потерь. По данным газеты «Коммерсант», торговые сети все больше давят на производителей, чтобы те не повышали отпускные цены. Так, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца даже ниже себестоимости. Введение ценовой вилки на разные продукты обсуждается с лета прошлого года. Ну и последнее. На завтрашний футбольный матч «Спартак-ЦСКА» в Москве продали все билеты. Игра Кубка России пройдет на домашней арене «Спартака», которая вмещает более 45 тысяч зрителей. Интерес к встрече объясняется не только яркой вывеской. «Спартак» и «ЦСКА» сыграют в финале так называемого «Пути регионов» Кубка России, а победитель получит шанс выйти в суперфинал турнира. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости, новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Они не терпят шаблонов, но обожают импровизации. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Да, рвем шаблоны на лету буквально. С грустным шаблоном тоже к нам сюда нечего соваться.
4: Идите вы со своим грустным шаблоном в другое место.
3: И там душните.
4: Да-да-да.
3: Да, друзья, спасибо, что собрались у радиоприемников. Сегодня наш эфир должен проходить, конечно, под стук колес, да, чух-чух, вот это вот, тудун-тудун,
4: и
3: вот
4: эти вот, вафли,
3: вот, вот, вот, вот это все, потому что говорим мы сегодня про нашу русскую романтику, про поезда и наши дорожные приключения, потому что, ну, смотрите, в поездах, как ни странно, люди начинают делать вещи, которые они дома не делают вовсе, согласись.
4: Не только дома, а все почему, потому что ты это сделаешь, и окружающие увидят и забудут, и ты их никогда не увидишь больше.
3: Да это ладно, начинается-то все с того, вот у тебя есть подстаканник, чай с подстаканником дома? Нет. И ни у кого нету. А в поезде все берут чай с подстаканником, туда ложечку еще,
4: да,
3: и чтобы...
4: сахарок.
3: И сахарок, и пьешь, и норовишь, чтобы ложечка тебе в глаз,
4: конечно,
3: не попала, потому что вагон качает.
4: А самое прикольное еще, Саш, когда вот я вот никогда не пью чай с сахаром, а в поезде всегда заказываю чай с сахаром.
3: Ну, потому что во-первых, нужна энергия. Потому,
4: конечно,
3: что ты понимаешь, что те калории, которые ты сейчас потребишь вместе с сахаром, они, в принципе, улетят. Улетя растрясет тебя, друзья мои. Или вот еще, например, еда. Поезд трогается.

0: это прошло. Человек напротив уже достает вареное яйцо в салфетке, как будто без этого яйца поезд никуда не поедет. И все, понимаешь? Или он достает, например, курицу в фольге, и уже через полчаса вы оба в семейных трусах едите эту курицу, и ты ему рассказываешь про своих бывших,
1: мало
0: про кредиты.
1: Мало того, что весь вагон пахнет этой прекрасной отварной курочкой, а соль в спичечном коробке.
0: А как разговоры начинаются? Ты ему буквально: извините, а сколько, во сколько Самара будет?
1: Да, да,
0: он говорит:
1: да,
0: ну
1: да,
0: слушай, да. Дело было в 98-м, когда меня отчислили от института. И все.
1: Вот, ребят, сегодня мы с вами целый час ближайший будем обсуждать интересные случаи в поезде, которые происходили с вами или, может быть, с вашими знакомыми. Интересные какие-то приключения. Все, что связано с путешествием на поезде. Пишите 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Есть уже первое сообщение.
0: Есть. Пишет нам Роман из Екатеринбурга. Слушайте, интересное сообщение. Ехал в купе с суровым мужчиной. Он молчал 10 часов. Под Норильском вдруг повернулся и сказал: «Рома, никогда не покупай разборный мангал». И вышел. Я до сих пор думаю об этом. Слушайте, ну это же не просто попутчик. Это какой-то ангел-хранитель, наверное. Вдруг он сам когда-то обжегся об этот чертов мангал, собирая в темноте. Вдруг он вашу жизнь спас, Роман.
1: Мне прям интересно, а почему такая история?
0: Не знаю. Ну слушай, вот была бы она другой, человек не запомнил.
1: Давайте, ребят, пишите свои истории и поподробнее. Нам все интересно.
2: Вечер на русском.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Федор Пряников. Вечер на русском.
1: Поезд русского радио отправляется. Займите, пожалуйста, свои места в вагонах. Мы сегодня тему такую интересную обсуждаем. Интересные случаи, приключения в дороге. Ну, именно, когда мы поездом путешествуем. Вспоминайте своих попутчиков. Может быть, свои истории. Истории своих родных, близких. 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения.
2: И дорожный разговор же тоже тема. Нам интересна.
1: Да-да-да.
2: И еще, кстати, можете нами воспользоваться и передать, например, привет своим случайным попутчикам, которых потеряли, но в сердце они запали. Вдруг они услышат.
1: Да, смотри, какая история. Дмитрий пишет. Это было 10 лет назад. Я купил билет в Анапу из Архангельска. В этот день я сел на поезд, и мне попалась крайне неприятная соседка, с которой я начал скандалить. Через некоторое время мы нашли с ней компромисс. Еще через некоторое время мы начали общаться. Я взял у нее номер телефона и общался каждый вечер. В итоге знаешь что? Она стала его женой.
2: Женой. В смысле, каждый вечер? Там из Архангельска, да? Куда она там ехала?
1: В Анапу.
2: В Анапу. Ну, в смысле, там, по-моему,
1: Ну, он же взял ее номер телефона и общались каждый вечер. Вот. И он продолжает. Настя, если ты слышишь, я тебя очень сильно люблю.
2: То есть, Настя, если ты слышишь, ну, они женаты, но, тем не менее, все равно. Красиво, красиво. История от Ирины из Краснодара. Ехала в Адлер. Что-то из Краснодара в Адлер там недолго ехать. Насколько сосед по купе всю дорогу читал мне вслух, внимание, инструкцию к микроволновке. На третьем часу я знала все режимы разморозки наизусть. Угадай, чем заканчивается сообщение.
1: Что, она стала его
2: теперь
1: женой?
2: Мы женаты. Слушайте, у нас там что? Вот куда надо.
1: ЗАГС.
2: Вот куда надо правительству направлять свое внимание. Потому что они в школах начинают там это агитировать среди молодежи, как надо, в общем, что в поездах должны лежать брошюрки специальные. И вот когда вот они, это купе, мужское купе, женское купе.
1: Ерунда какая, да? Совместное купе.
2: Вот именно, половина женщины, половина мужчин. Другое дело, женатый, не женатый. Холостяков в одно купе надо селить. Так победим.
1: Присылайте, друзья, свои истории, которые случились с вами в дороге, железной дороге, в поезде. Мы ждем. 8-916-003-105-7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
16: Ура!
15: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
17: Я за Родину воюю! За Россию!
15: Для лиц старше 12 лет.
18: Хочу научиться терпению. Немедленно! Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Дорожные споры, разговоры и приключения в поезде. Вот что мы сегодня с вами, друзья мои, обсуждаем. Ну, мы же сами миллион раз с тобой, Иван, в поездах ездили, каждый по своему делу. И, безусловно, в разговорах в этих поездных принимали участие. И вот, как мне кажется, 90% что рассказывают о себе люди, это сказки. Потому что, ну, как мне кажется, вот смотри, ты, например, дома обычный страховой агент. Потом раз, садишься в поезд. Он тронулся, раз, и ты уже секретный агент на пенсии, который везет чертежи, не знаю, гиперболоида в Новосибирск.
2: Ну да.
1: А попутчик слушает вас открытым и уже ртом подкладывает вторую куриную ножку вообще. Кайф вообще абсолютно.
2: Да, ну не
1: потом
2: только...
1: вышел, и все, и все забыли об
2: этом. Да, не только разговоры, но и случаи. Вот, пожалуйста, случай. Елена пишет. Ехали в поезде в Новый год. Москва-Красноярск. 1 января утром муж с соседом, с дядей Юрой вышли на станции в магазин. Я сижу, никого не трогаю, поезд трогается, а их нет. Я на панике. Мы уже едем, тут заходит муж, говорит, фуф, еле успел, в последний вагон запрыгнул. А дяди Юры так и нет. Вызвали начальника поезда, описали его вещи. На следующей станции эти вещи сняли. Когда мы приехали уже домой обратно, позвонили ему, дяде Юре, он рассказывает. Выхожу я из магазина, вижу, как поезд мой отходит. Я за поездом, за мной полиция, а я в шлепках, в штанах с оттянутыми коленками и курткой на голый торс. Это было утром 1 января. Конечно же, меня задержали. Пока разбирались и узнали, что я с этого поезда, уже, собственно, извиняться-то было незачем.
1: Ну, а дальше? Да, он познакомился же с официантом.
2: А его отправили следующим поездом, и вещи ему вернули.
1: Ну, а где же там история? Познакомился с официанткой в ресторане, так сказать. Ну и так далее. Потом и все такое. Нет, там история плохо заканчивается, да. Пишет нам Александр из Казахстана. История тоже не короткая. Здравствуйте, дорогие ведущие. Была история такая. Я недавно ехал в поезде в Казахстане. Это 1100 километров. Попались попутчики. Один начал рассказывать, как он был в Чернобыле, помогал ликвидировать последствия. Но в конце концов оказалось, что их даже туда не пустили. Вот, я прошу, что люди сказки про себя любят рассказывать. Потому что столько много было здесь задействовано. Вместе попили чай, покушали пирожки, обо всем по-мужски поговорили. Вот такая была интересная поездка. А на обратной дороге это не конец. Попались ребята-боксеры, которые ехали с чемпионата Казахстана по боксу. Их был полный вагон, и мы разговорились о боксе, о победителях, проигрышах и обо всем интересном. Было бы смешно, если сказать, слушай, тут со мной ликвидатор ехал, не настоящий, а вы-то боксеры настоящие.
2: А ну давай проверим.
3: Ну давай, мы тебе сейчас это докажем, что по печени.
2: Давай, ребята, делитесь историями, интересными историями, с приключениями из поезда.
0: Вечер на

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А я напоминаю, что на этой неделе каждая рубрика у меня посвящена закускам к шашлыку. Ну, рецептам, закускам к шашлыку. Сегодня хочу поделиться рецептом закусочные грибочки в ароматном маринаде. Шампиньоны, обычные шампиньоны, отправляем в кипящую воду. Вода должна, конечно, быть немножко подсолена. Добавить можно лавровый лист и перец горошком. Доводим до кипения и варим грибочки на умеренном огне минут 5-7. Затем откидываем на дуршлаг, даем немного остыть. Далее шинкуем много разной зелени. Здесь уже, ребят, на ваш вкус. Вот что любите, то и шинкуете. Соединяем с грибами. Теперь маринад. Растительное масло. Обычная горчица. Также можно добавить и зернистой горчицы. Соевый соус. По желанию чесночок. Все это хорошенько взбиваем вилочкой и поливаем грибочки зеленью. Перемешиваем, складываем в удобную посуду. Через пару часов все готово. Вот, за точным количеством ингредиентов и точными пропорциями заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. Там вас ждет видеорецепт с подробным описанием. В поиске просто наберите Иван Соловьев. Вот же он я, ну вот он я, вот, подписывайтесь, ну да.
2: Так, и вот и научитесь делать что? Маринованные грибы, ты хочешь сказать?
1: Ну, не только. Там много всего чего. Там, ну, ой, там целая кулинарная книга.
2: Вообще, да. Нет, уметь делать маринованные грибы, это, конечно, друзья мои, хорошо. Единственная закуска на столе, как мне кажется, которая выглядит так, как будто ее уже кто-то ел до вас. Они такие скользкие, блестят.
1: Эй, ты пропустил все. Не те маринованные грибы. Это отварные маринованные грибы. Эх ты, Саша, Саша.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рабинская панель за 2025 год.
11: В ленте.
12: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
13: Кофе хотите?
12: Это намек?
13: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
12: Нет кофе, нет бонусов?
13: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
15: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.club.
6: Семинар «Как не стать жертвой мошенников» отменяется. Билеты возврату не подлежат. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Железнодорожные путешествия и вагонные разговоры. Самые интересные, самые запавшие в душу. Вот что мы сегодня всей страной обсуждаем. Слушайте, ваши истории трогают. Правда, 90% из них заканчиваются. Ну и теперь это моя жена... Теперь это мой муж.
2: Ольга пишет: была я подростком. Ехали мы с родителем из Аткарска в Ростов-на-Дону. Поезд был ночью, и мы перепутали пути и сели не в тот поезд. Когда поезд тронулся, мы поняли, что едем не в Ростов, а в Ташкент.
1: Серьезно.
2: Пришлось на ходу выбрасывать сумки, в которых были закрутки, переложенные вещами. Бабушка передала. Потом выпрыгивать самим пришлось. Слава богу, отделались ссадинами. Сильно никто не пострадал, кроме банок. Эту поездку я помню уже как 30 лет.
1: Ну, в принципе, и они ехали в Ростов. В Ростов, своими закрутками ехать дело неблагодарное.
2: Бабушка передала гостиницу.
1: Ну, бабушка, другое дело. Ради бабушки можно и стекляшки поуковыривать. Да, добрый день. В 2017 году ехал на поезде Челябинск-Москва. В купе посчастливилось ехать с очаровательно красивой женщиной. Вот она мечта. Когда в поезд заходишь, вот же чего хочется-то, которая внешне была лет на 10 старше меня. Подходит. Ее звали Виктория. Она оказалась режиссером театра. Мы всю поездку обсуждали искусство и культурное развитие России. Дружим до сих пор. Она приглашает меня на свои премьеры. Обожаю ее и сердечко нарисовал.
2: Класс.
1: Дружит до сих пор или нет? Все-таки попал из Челябинска на Москву. Ну, двое суток.
2: Тем
1: где-то
2: более
1: добились.
2: Режиссер театральный. Двое суток я. Я из Челябинска в Москву поездом приехал.
1: Двое суток.
2: Но мне режиссер-то не попался.
1: А кто попался?
2: Никто не попался. Челночница была.
1: Ну, поэтому ты в итоге ты работаешь.
2: Сам, все сам, своими руками.
1: Молодец.
2: Ребята, спасибо вам большое за классные истории. Повеселили, как всегда. Вы большие молодцы, но не переключайтесь. 19:00. Красотка, талантливая. Гости у нас.
1: Побереги.
2: Мари Краймбрери будет с нами вместе. Поэтому встречаемся в 19:00.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Любовь отныне наше знамя, а силы стала вера.
4: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

0: часа о «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Планируете идеальный семейный отдых? Приезжайте в Морион. 25 бань, 37 бассейнов, целый день удовольствия для больших и маленьких. Всего от 490 рублей. Начните лето в мае в Морион. 10 минут от метро Ясенево.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
6: И раз! И два.
7: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
8: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
9: Но плюс.
10: Твой номер один, только он. Дима Билан.
11: Номер один.
10: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
12: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили дать право россиянам пользоваться автомобилем до вступления в наследство. Такое обращение депутаты направили в Министерство юстиции. По словам авторов инициативы, после смерти владельца машины родственникам необходимо ждать полгода. При этом транспорт фактически остается в семье и зачастую необходим для повседневной жизни, поездок на работу, в больницу или школу. Это особенно актуально в небольших населенных пунктах. В России более чем на треть выросло число нелегальных кредиторов. С января по март Центробанк выявил почти 500 таких организаций и еще почти 1500 компаний с признаками нелегальной деятельности. Самая распространенная нелегальная финансовая схема – займы в криптовалюте. В списке также оказались псевдоинвестиционные проекты и финансовые пирамиды. А вот количество нелегальных участников рынка ценных бумаг, наоборот, сократилось. Банки рассказали, что делать при ограничении интернета. Клиентам советуют подключаться к Wi-Fi, настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. Сегодня в Москве начали действовать ограничения на работу мобильного интернета и СМС. Абоненты сообщали об отсутствии мобильной связи. Накануне мобильные операторы предупредили об ограничениях. Они вводятся ради безопасности в преддверии майских праздников. В мессенджере Max появилась расшифровка видеосообщений. Для того, чтобы перевести видео в текст, нужно нажать на иконку рядом с сообщением. Расшифровку можно поставить на паузу. Ранее на платформе появилась функция текстовой расшифровки голосовых сообщений. Max – национальная онлайн-платформа, позволяющая не только обмениваться сообщениями, но и совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение Max включено в реестр российского программного обеспечения. У меня на этом пока все. Эфир продолжит «Вечер на русском». Встречайте Иван Соловьев и Александр Пряников.
1: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, это «Вечер на русском». Мы продолжаем. Здесь и сейчас. Иван Соловьев и Александр Пряников.
2: Друзья, бросайте все дела, потому что в нашей студии появилась суперзвезда. Чьи треки мы знаем абсолютно наизусть. Девушка, которая приехала
3: сейчас
2: покорять...
3: Сейчас кто-то приедет,
2: подожди,
3: да?
2: Подожди, подожди. Девушка, которая приехала покорять Москву как танцовщица, но поняла, что писать мега-хиты это намного выгоднее.
4: Она побила все рекорды ротаций, слетала в Китай на музыкальное шоу и даже умудрилась целый год скрывать свой роман. А потом взяла просто и выложила видео из ЗАГСа. Вот какая молодец.
2: Она сама пишет каждую строчку своих песен. Точно знает, как превратить любую девичью проблему в мультиплатиновый сингл.
4: Потрясающая артистка, молодая мама и просто наш любимый автор-исполнитель
2: Мари Краймбрери.
3: Это меня так еще много и долго никто не представлял.
2: Мы этого и добивались. Привет,
3: слушайте, ну я и правда как танцовщица в Москву не ехала покорять. Да? Это единственный искаженный факт. Все остальное было безумно приятные комплименты.
2: Подожди, я тогда запишу, чтобы потом в дальнейшем мы не путались.
4: Да, подожди, сейчас я уже звоню, сейчас увольняем редактора. А как кто-то, кстати, приехал в Москву? Что-то?
3: Да. А я просто переехала без цели и без плана.
2: Вот так вот щелкнула в голове, поехала в Москву, да?
3: Ну, практически, да.
2: Ну, давай о том, что сейчас происходит с тобой. У тебя вышла новая песня «Давай не ждать».
3: Правильно.
2: Ты автор своих песен, и мы знаем, что именно в эту песню ты вложила некий особый смысл. Вот расскажи для тех, кто не знает об этом.
3: Мне кажется, я, поскольку как раз-таки являюсь автором, каждую песню, которую пишу, естественно, в нее вкладываю смысл, важный для меня на сегодняшний день. Я очень давно разучилась публично рассказывать что-то плохое, но я всегда рассказываю, как я пережила какой-то нехороший период времени, с каким выводом пришла, и об этих выводах пишу песни. И «Давай не ждать» как раз-таки напоминание мне в том числе, потому что сколько бы я это ни фиксировал в своей голове, все равно с периодичностью забываю, что завтрашний день — это завтрашний день, а начинать нужно всегда сегодня. Ни с понедельника, ни со вторника, ни с удачного числа, ни когда похудеешь, а прямо сейчас, если у тебя есть твоя собственная мечта и цель.
4: То есть исчезни из твоей жизни проблемы, и ты перестала бы быть поэтом-песенником.
3: А они никогда не исчезнут ни одного человека. Это просто была бы очень странная, сомнительного удовольствия жизнь.
4: Раз все твои песни — это всякий раз личная история, бывает так, что ты пишешь песню, потом перечитываешь текст утром, и думаешь, ой, нет, это слишком личное, пусть ее кто-нибудь другой споет, не знаю, Лепс там. Представляешь, Лепса, поющего девичьи песни твои, например.
3: Нет, так, чтобы думала, что споет кто-то другой, нет, но у меня есть полки песни, которые считаю слишком личными, поэтому они пока еще не вышли.
2: Итак, ребята, давайте послушаем песню «Давай не ждать». Мари Краймбрери у нас в гостях, это «Вечер на русском».
1: «Вечер на русском».

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И Мария Краймбрери у нас в гостях. Мария, еще раз добрый вечер.
2: Еще раз добрый вечер.
1: Скажи, пожалуйста, вот с рождением дочери у тебя как-то изменилось восприятие твоих прежних песен, которые писались именно как девочкой Марии?
2: Ну, песен, наверное, нет, а жизни, наверное, да. Поэтому я вообще горжусь всеми периодами, каждой неудачной фотографией, каждым неудачным выходом в своей жизни. И это большая часть меня, и мне не хочется смотреть назад и говорить: о, Господи, как так можно было? Мне кажется, всему свой возраст, и супер, что я во все, что хотела, поиграла до своего нынешнего перехода, скажем так, в статус уже мамы.
1: Мамы.
3: И что это, ты хочешь сказать навсегда? Потому что с мамами рано или поздно случается
1: стресс,
3: всплеск. Все, горя на все.
2: Выгорание.
3: И давай по караоке.
1: Папе ребенка на руки, я пошла.
3: А?
2: Ну нет, я думаю, что все-таки это абсолютно не моя история. Я уже слишком хотела и слишком, скажем так, попсово осознанно подходила к тому, что я безумно хочу быть мамой. Я сейчас даже помню, когда-то я думала, как вообще, когда родятся дети, как я буду путешествовать, я же так люблю путешествовать одна, а сейчас я когда думаю, что мне нужно будет уехать на один день и без ребенка, для меня это просто стресс. Такой ужас, такой стресс, и я уже представляю наоборот, как я буду путешествовать и как у меня рядом будет почемучка маленькая бегать.
3: Да, кстати, в общем-то, о дочке. Вот когда она подрастет, какая из твоих песен станет для нее главным жизненным советом? А какую, например, из песен ты запретишь слушать до наступления совершеннолетия?
1: Своих имеется.
3: Своих, да. Да, да.
2: Я думаю, что не запрещу слушать никакую. Смогу все объяснить. А гимном ее жизни хотела бы сделать песню «Нравится жить».
1: Мне нравится жить.
3: Тара-тай-дан. Согласен. Согласен. По крайней мере, эта песня поможет ей в школе не обращать внимания на двойки, на вот это вот все.
1: Да.
3: Жить кайфует. Мне тоже очень нравится эта песня. Мы ее сегодня послушаем.
1: Обязательно послушаем. Мария Краймбрери у нас в гостях. Это «Вечер на русском». Мы скоро вернемся.
0: Вечер на

0: на русском.
1: И у нас в гостях Мари Краймбери. Куда же без нее...
2: И снова приветики.
1: Я к тому, что куда же без нее вообразить плейлист русского радио, да и вообще поп-культуру на данный момент.
3: Конечно.
1: И заметно
2: у нас... Это на самом деле для меня безумно ценно, потому что когда-то я вообще даже мечтать не могла, что мою песню возьмут на русское радио. Я была очень маленькая для русского радио, и как артист маленькая, и по возрасту маленькая, и по начинке, скажем так, внутри песни.
3: Сейчас подросла.
2: Да, я безумно счастлива, поэтому спасибо большое русскому радио за поддержку.
3: Это все наши слушатели. У наших слушателей безупречный вкус.
2: Люди, вы восхитительные. Но на самом деле я и на концертах делаю акцент на том, что у меня, конечно, невероятная аудитория. Mm-hmm. И добрая, и отзывчивая. И она дает мне mm-hmm. огромное ощущение безумного счастья, читая комментарии. Mm-hmm. Потому что я научилась не читать негативные и смеяться с них только благодаря тому, что большинство я читаю позитивно.
3: Вот, кстати, у нас есть один вопрос по поводу комментариев. Мы его зададим чуть попозже. Саш...
1: Я к тому, что я задумался над тем, что не часто встречаю человека, который говорит умные вещи. Первая ступень — это значит не отвечать на плохие комментарии, а второе — их не замечать. Ты сейчас на втором этапе, а на третьем просто отключить эти комментарии к чертовой матери. Как я поступил. Смотри, ты сейчас в туре. Мы сегодня, тема нашей программы — о поездах, о путешествии, о разговорах в купе. В общем-то, сегодня со слушателями вспоминали самые невероятные дорожные приключения. У тебя есть такие? Может быть, разговор с кем-то, который запомнился тебе и поменял твою жизнь навсегда?
2: Нет, ну такого, что поменял мою жизнь, навсегда не было, но попутчики, которые всегда хотели поболтать, это мое самое любимое, потому что я из тех людей, кто заходит в самолет, и я упираюсь в книжку, в телефон, в какие-то дела, в рабочие, в личные, в какие угодно, но точно не на диалог я настроена в самолете. И у нас был случай, когда ко мне подсел молодой человек, и он очень сильно хотел поболтать, и я не нашла ничего умнее, чем... прилечь спать.
3: Но он понимал, что
2: мне
3: он тебя
2: книжка...
3: узнал?
2: Нет, не узнал. Но мне это очень давно было. И мне было так неловко ему сказать, что я тогда не могла сказать человеку, что, извините, я не хочу сейчас разговаривать, дайте я почитаю книгу. Сейчас я спокойно могу это сказать. А тогда я решила, что я лягу спать. И даже несмотря на то, что я уже разложила себе пледик, сделала вид, что я сплю, он продолжал болтать. И я говорю, давайте вы будете охранять мой сон.
3: О, ты какая молодец!
1: Надо было просто лечь спать у него.
3: А летела ты во Владивосток, да?
2: Да. Но проснулась я с фразы «Я охранял ваш сон».
1: Классно. Надо было лечь спать у него на плече, господи.
2: Не-не-не.
3: А ты вообще легкая на подъем, вот так вот, чтобы быстро, резко сорваться и куда-то улететь?
2: Раз на раз
3: не приходится.
2: Не приходится.
3: Но теперь у тебя уже ответственность большая, конечно.
2: Я могу иногда очень легко подорваться на любую авантюру, а иногда могу лишний раз подумать, так ли сильно мне нужен маникюр, чтобы на него выйти из дома.
1: Вот сюда, так лишний раз мне нужно выходить из дома. Вот, уже настоящая артистка.
2: Ну, это как недавно. Ливень начался очень сильный в Москве, и я собиралась на маникюр, посмотрела в окно и думаю, мне реально не настолько прям нужен
3: маникюр. Так уж все и плохо.
1: Я вам скажу, когда объявили карантин в ковид, я просто танцевал. Ура, неделю ни одной рожи дома новой не увидел.
3: Мари Краймбери у нас в гостях, скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-15-98-549, категория 6+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Депрессия – это просто злость без энтузиазма. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, вы наверняка заметили, какая в нашей студии царит дружелюбная атмосфера. Почему? Потому что увидеть большого артиста в состоянии искренней, абсолютной радости сегодня, это, согласитесь, большая редкость. Обычно интервью приходят все с готовой броней против каверзных вопросов. Но на нашем шоу это не работает. Одни сплошные комплименты. Здесь мы любим говорить им правду в лицо, а правда в том, что она прекрасна. Мари Краймбери, встречайте еще.
2: Господи, это просто самые добрые подводки, да.
3: Так, мы приготовили для тебя блиц. Но блиц будет касаться...
2: Викторина.
3: Да, не только тебя, а твоего супруга тоже. Называется блиц «Кто из вас?» И погнали. Твоя задача отвечать быстро, не задумываясь и честно.
2: Обожаю.
3: Да?
2: Да, конечно, конечно.
3: Все, поехали. Кто из вас первый встает к ребенку ночью?
2: Я.
1: А кто из вас дольше любит поспать, пока второй изображает идеального родителя?
2: Оба.
3: Кто из вас чаще идет на уступки?
2: Давид.
1: Ага, кто больше обижается и делает, типа, лицо «я в домике» и вообще все, я обиделась. Не подходи.
2: Я.
3: А кто первый идет на примирение?
2: Давид.
1: А кто говорит больше о работе дома?
2: Оба.
3: А кто, а кому из вас все всегда лень?
2: Никому.
1: Никому, конечно. Кто чаще сидит с ребенком?
2: Оба.
3: Кто чаще просит совет у другого?
2: Давид.
3: Да понятно.
1: Слушай, кто больше тратит денег?
3: Давай.
2: Я.
3: А кто из вас более дотошный?
2: Я.
1: Кто больше ест, вероятно?
2: Давид.
3: Кто из вас вечно опаздывает?
2: Давид.
1: Кто может спорить до последнего?
2: Я.
3: Ну и финалчик. Кто из вас лучше готовит?
2: Опа!
3: Давай. Оба, да?
2: Да.
3: Ну и ладно, тут... мы об этом поговорим чуть попозже.
2: И при этом абсолютно разные.
3: Разные. У вас разные вкусы в еде?
2: Мы, кстати, едим одно и то же, а готовим вообще абсолютно разное.
3: Как так получается?
1: Нет, главное, тратит больше она, едят одно и то же. Куда разница? Разница куда уходит, расскажи.
2: На все остальное.
1: Это понятно.
3: О еде чуть позже поговорим. Мари Краймбери у нас в гостях.
0: Вечер на русском.

0: Ильича на русском.
1: Мари Краймерер у нас в гостях. Еще буквально один вопрос о семейной жизни. Можно ли сказать, что твой супруг кулинарный блогер?
2: В том числе,
1: ну, да. Вот он много готовит на камеру, на видео, делает красивые ролики. Просто это мой, как бы сказать, коллега, потому что я тоже кулинарный блогер. И я точно знаю, что вот не все, что мы готовим, оно вот так вот красиво и вкусно выглядит. Иногда, ну да, иногда это просто летит в корзину. Вот признайся, вот то, что вот он готовит, показывает красивые кадры, что это красиво, на самом деле это вкусно.
2: Конечно. А знаешь, в чем прикол? У него один раз не получилось блюдо, и вышло видео, где он прям говорит, что это полная фигня какая-то, если честно, получилось.
1: То есть он честен в этом, да?
2: Да. Мне кажется, сейчас просто такое время, когда у него не рецепты по кулинарии, где у тебя бисквит настаивается двое суток в холодильнике, в пищевой пленке. Они все-таки немного попроще. И
1: простота.
2: Как будто, да, заранее все равно можно понять, как ингредиенты плюс-минус будут сочетаться между собой, и по текстуре испечется это или нет. Поэтому мне кажется, у него это понимание уже тоже выработалось.
1: У меня, знаешь, как один раз бывает, когда, вот, допустим, испечешь вкусный классный пирог, да, разрезаешь и понимаешь, что он сырой. Я просто его не разрезаю на видео, а говорю, я беру пирог в гости.
3: Товарищ.
2: Не-не-не, у него, кстати, такого нет. Да? Ты обманщик.
1: Ну, не обманщик, просто не досказываю немножко.
2: Так, а люди потом пойдут готовить это, и у них тоже не пропечется.
1: Да.
3: Дети мои! Да, я 4 года, между прочим, вел кулинарное шоу на одном модном кулинарном канале. 98% кулинарных канале телевизионном, а не вот это все.
1: Но
3: 98% еды, которая готовится в кадре, летит в корзину, даже если она идеально приготовлена.
2: Это, наверное, просто у вас большое количество съемок. Он же берет выборочные рецепты и достаточно редко все равно снимает. Поэтому они реально все получаются,
3: ну,
2: и мы боремся еще за блюдо постоянно.
3: Ну, хорошо.
2: Он недавно готовил улитку с ветчиной и сыром, если не ошибаюсь, она была. И он приготовил ее одну. А людей у нас очень много было.
1: Много.
2: Ему пришлось готовить за кадром еще.
3: А я думал, вы эту бедную улитку терзали. Ну хорошо, ты всю жизнь строила бренд, поправь меня, если не ошибаюсь, независимой артистки, которая сделала себя сама. Никаких продюсеров, только твой талант. Вдруг бах, замужество с заметным, в общем, заметной личностью, прямо скажем. Скажи честно, вот у тебя нет внутреннего протеста? Не раздражает, когда журналисты пытаются превратить твою нынешнюю жизнь в семейный подряд Манукянов, не знаю.
2: Я просто это не позволяю делать, потому что мне изначально кажется, это затея так себе говорить за другого человека.
1: Правильно.
2: И когда вас спрашивают вдвоем, вы отвечаете, это окей. Когда ты отвечаешь, это как про своих друзей за спиной рассказывают. Примерно так же я себя ощущаю, некомфортно. Поэтому мне это не очень нравится, но мне кажется, что мы общаемся с вежливыми журналистами, которые понимают ту самую грань, и понимают, что все-таки хочется мне публично говорить о публичных делах.
1: И пусть так будет всегда. Мари Краймерер у нас в гостях. Это «Вечер на русском».
0: «Вечер на русском». Новая песня на русском.
4: Через туман.
5: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585 пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Мари Краймбрери у нас в гостях. Мари, ну давай поговорим о ближайших твоих планах. Поделись, что бы хотела ты рассказать? Какие у тебя планы?
2: Заканчивается весенняя часть тура. У нас заканчивается весенняя часть тура, и в нем остался один город. Он произойдет у нас, случится 11 мая в Туле. Поэтому, кто еще не купил билеты, приходите. И все, на этом мой весенний тур заканчивается. И я, на самом деле, во все остальные планы пока даже не погружаюсь. Тур закончится, и погружусь дальше.
1: Ну, прекрасный план.
3: Ну, все пошло по плану, предыдущему-то хотя бы. Предыдущий сбылись планы.
2: Да.
3: Ладно, тогда напоследок давай уже секреты нам раскрывай. Ты же не только сама поешь. Еще ты тайный поставщик мега-хитов для нашей эстрады, так?
2: Слушайте, это какие-то очень громкие слова сегодня звучат. Им потом нужно соответствовать, мне некомфортно. Я пишу песни иногда не только для себя, будем так.
3: Ну, давай. Чью карьеру ты собираешься спасти своей новой песней? Кому из коллег в ближайшее время достанется новый материал?
2: Вообще, никогда не думаю в таком ключе, и на самом деле у меня песни рождаются всегда случайно, уж тем более никого спасать я не хочу. Я, как правило, пишу артистам, для которых мне просто хочется написать песню.
1: Ну, то есть ты понимаешь, для кого пишешь и пишешь эту песню? Или она сначала у тебя рождается, а потом ты думаешь, кому бы эту песню можно было бы...
2: Нет, вот, например, с Наташей Подольской у меня случилось так, что я писала песню и в процессе в голове начала петь ее ее голосом, хотя я не думала вообще до этого о том, чтобы написать для Наташи песню. И на самом деле у меня уже год лежит вторая, и я никак не сделаю демку. Но с Филиппом было наоборот. Я просто поняла в какой-то момент, что я безумно хотела бы написать песню на определенную тему для него. Но я почувствовала сначала тему, а потом уже родилась песня.
3: А потом ты начала петь голосом Филиппа Киркорова в какой-то момент же.
2: Так и есть.
3: Спасибо тебе.
2: Конечно.
1: Спасибо тебе большое. Время пролетело очень быстро.
2: Да? Это правда.
3: Да.
1: Мы тебе всегда рады здесь, на русском радио.
3: Да.
2: Прям всегда?
1: Всегда.
3: Да.
1: Тем более, ты приходишь со вкусняшками.
3: Да. Так что, а вы, уважаемые радиослушатели, тоже не выключайтесь. Процесс сейчас прозвучит отличная песня, которая мне нравится лично. Это не часто случается с артистами. После этого они обычно выигрывают граммофон или еще что-нибудь. Так что.
1: Мари Краймбрери у нас была в гостях. Вечер на русском прощается до завтра. Услышимся в 18:00.
2: Всем прекрасного вечера.
3: Конец связи.
0: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы в Тануке считаем, что новинками уже никого не удивить. Поэтому пробуйте новинки без удивления. Пора новинок. Пора Тануки. Эксклюзивно в приложении Тануки Family. ООО «Корона». Город Москва. Угрень 123-710-00-111-14. Категория 12+.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
7: Подписка SberPrime. Услуги от АО «ЦПЛ». Угрень 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». Угрень 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
8: Мечтаете о красивом отдыхе? Московская канатная дорога на Воробьевых горах. Эмоции, которые остаются навсегда. Панорамные виды, полет над Москвой рекой и особая атмосфера для тех, кто рядом с вами. Бронируйте билеты прямо сейчас на сайте srkvg.ru. Московская канатная дорога. Выше только чувства.
9: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.
10: Что слушает страна?

0: звонить, предлагая выплаты ко Дню Победы. Злоумышленники выдают себя за представителей госорганов. Они называют точный адрес, дату вручения медали или выплаты, создавая ощущение реальности и официоза, а затем просят назвать данные паспорта, реквизиты банковской карты, также могут запросить код из СМС. В столичной мэрии подчеркнули, что представители госорганов никогда не запрашивают личные данные по телефону. Ученики предпрофессиональных медиаклассов столичных школ начали проходить практику в кинопарке «Москино», сообщила заммэра Анастасия Ракова. В проекте участвует более 6 тысяч старшеклассников. Ребята знакомятся с полным циклом создания медиаконтента и создают собственные проекты. Практика проходит на реальных съемочных площадках. Школьники изучают, как устроено кинопроизводство, посещают места съемок знаковых российских фильмов и общаются с признанными мастерами сферы кино. Ну и последнее. В Москве ближайшей ночью можно будет увидеть первый майский звездопад – это Акварида. Его интенсивность составит до 40 метеоров в час, сообщили в московском планетарии. Источник этого метеорного потока – полевой шлейф кометы Галлея. Метеоры входят в атмосферу на скорости 66 км в секунду. Комета Галлея возвращается каждые 76 лет. Последний раз она была видна в 1986 году. Следующее сближение произойдет в 2061. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

Ну, в таком случае теплая весна нам предлагает и просит, вернее, даже не столько одуматься, сколько, наоборот, расслабиться и не думать ни о чем, что могло бы нас напрягать.

0: Спасибо большое весне в наших городах. Я надеюсь, что в вашем городе в том числе и солнце, и тепло, и жарко в эти дни. В этой ситуации, конечно же, хотелось бы в большей степени подумать о чем-то таком приятном, расслабляющем и добром, и светлом. Но вот пусть вот эти все мысли весна нам обязательно навевает вместе с музыкой в эфире Русского радио. У нас Эмин совсем скоро, Дмитрий Маликов уже сейчас. Жасмин, большое спасибо за третий час. Всем здравствуйте.
1: Это

Ну, то есть отправляемся гулять почаще. Куда? В парки, в скверы, в какие-то открытые пространства. В набережной, возможно, в вашем городе есть шикарная, куда нужно обязательно выйти вечером, просто прогуляться, подышать воздухом. Ну и если нет любви, то, конечно же, где же ее искать? Вот только там, вот где-то, где как можно больше людей. Ну и, конечно, как можно больше без повода куда-то отправляться, чтобы вот именно там, на том направлении, тоже что-то себе найти. У нас за это отвечает Дмитрий Колдун. Песня «Приду без повода» нас ждет в ближайшем будущем в эфире Русского радио. Зиверт и Винтаж тоже фактически поют о каких-то романтических моментах нашей жизни, которых мы стремимся или пытаемся найти. Ну и, конечно, девушки, куда же без них? Ради них мы все выходим в парке гулять. Ну, всех, конечно, имею в виду нас, парней, под музыку Русского радио. Идите, гуляйте, наслаждайтесь весной, слушайте музыку классную, и пусть у вас обязательно будет любовь и счастье, и настроение соответствующее весеннее, которое готовы поддержать здесь «Отпетые мошенники».

если воспринимать жизнь как череду каких-то бесконечных везений, то история Дмитрия Колдуна здесь в эфире Русского радио вписывается, конечно, идеально и очень-очень красиво. И, в принципе, я думаю, что и ваша история в том числе. Может быть, с первого раза может показаться совсем как-то по-другому, совсем другая эмоциональная тональность у вас появляется, когда вы видите вокруг вас события, которые действительно у вас происходят. И, ну, если не радует, то, по крайней мере, заставляет беспокоиться, то кто его знает? Может быть, потом выяснится, что и то, что происходит сейчас, это бесконечно повезло вам, и стоит благодарить за жизнь, за такие подарки, которые вас прямо сейчас балуют. Ну, а нам повезло вам с нами с музыкой. Здесь в эфире Русского радио. Лена Север продолжает. Смотришь.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает.
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Кисель, Реавит, для желудка суперхит.
12: Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем.
13: Натуральненько.
11: Кисель, Реавит, желудок поблагодарит.
14: Является лекарственным средством.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
19: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Даже про асфальт есть песня в эфире Русского радио. Ну, по крайней мере, она так называется. Вот эта новинка от Серябкиной, которую мы слышали только что. Ну и да, сейчас такой сезон, когда действительно все фактически поет и просит, может, какого-то обновления. Ну, собственно, асфальт здесь тоже как раз как никогда кстати. Ну, вообще, те, кто обновился уже, молодцы. И «Елка» в том числе, ее новая песня «Зодиак» у нас будет совсем скоро. А кому-то и в прежнем тоже, как в новом фактически, Филипп Киркоров, дали здесь на Русском радио «Любимая, я за тебя умру».

0: Реклама на русском.
1: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
2: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
3: На плюс.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Русское радио представляет 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Группа «Руки вверх» с юбилейным концертом «30 нам уже». В программе хиты, под которые влюблялась и танцевала вся страна. 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на radkassa.ru. 12+.
5: Русское радио и Влад А4 приглашают. Детский выпускной в А4 Kid City. С 20 апреля по 30 мая вас ждут увлекательные шоу-программы, дискотеки, сюрпризы, подарки. Метро Пражская, МФК «Коламбус», 6+.
6: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду.
7: Билеты на tickets.spartak.com.
8: Твой номер один, только он. Дима Билан.
9: Твой номер один.
8: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
9: Невозможное возможно.
8: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
10: На этой неделе номер третий.
9: И где-то выше облаков, выше облаков.
10: Номер второй.
11: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как меня чипают.
10: Номер первый.
12: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
10: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
13: Шел восьмой месяц ремонта. Уже переворачиваю котлету шпателем. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с января по март аннулировали более 8 тысяч видов на жительство. Количество выданных ВНЖ сократилось за год почти на 30%, сообщили в пресс-службе Совета Безопасности. Накануне Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, в несколько раз повышающий госпошлины в сфере миграции. Так, за прием в гражданство вместо нынешних 4 тысяч придется заплатить 50 тысяч рублей.

взять с собой плед, взять с собой вместе друзей, вместе полежать, провести время хорошо. Вот и если вам там хорошо, там и оставайтесь. Но вообще оставайтесь здесь на волнах Русского радио. С нами везде приятно. Дискотека «Аварий» час.

0: Слушайте, какой прекрасный вечерок прямо сейчас. И такое настроение, и дышится легко. И если есть у вас желание сделать что-то приятное прямо сейчас, то пусть это желание исполняется. Тем более, это все в ваших руках абсолютно. Под музыку Русского радио тем более. Ну, а вам здесь в эфире хочется подарить любовь. Валерия нам готова прямо сейчас создать соответствующую атмосферу.
1: Получайте.

0: Примерно так звучат мысли в голове, когда припекает на улице примерно от 20 до плюс 25. Чувствуется настоящее лето и в мыслях, и в настроениях. Ну и чувствуется, что, конечно, что немножко ты уже плаваешь и плывешь, и нужно что-то такое холодное обязательно, и что-то такое тенистое, что ли, под, над головой, чтобы тебе как-то прикрыться от солнца и чувствовать себя в максимально комфортной обстановке. Да, лето у нас фактически чувствуется прямо сейчас в столице, надеюсь, в вашем городе, в том числе и под музыку Русского радио.
1: Там, где

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

и на вопрос Артура Пирожкова, кто тот самый красивый, не стесняйтесь дать самый правильный и правдивый ответ. Он состоит фактически из одной буквы. Это буква «Я». Поэтому, да, таким образом прорабатываем все какие-то внутренние комплексы и отпускаем все лишнее для того, чтобы и весной, и летом чувствовали себя хорошо. Оставайтесь на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
2: Наоборот.
0: А, наоборот,
2: затвердительное.
0: Да, конечно, будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Если ты сильно устал, возьми и сильно отдохни. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

вы знаете, в свои неполных 40 лет предпочту оставаться иногда ребенком, насколько это возможно, хотя бы просто в восприятии каких-то происходящих рядом событий, не особенно анализировать. Ну вот есть весна, да, есть солнце, ну значит нужно радоваться тому, что она прямо сейчас есть. Есть парк, в котором можно погулять, есть мороженка, которую можно поесть. В принципе, иногда можно просто не усложнять ситуацию, и в целом она разрешится сама по себе. А если ударяться в какие-то интрижки, ну, тут уже пойдет совсем все по-другому. Бахти и Туркен на русском.

0: не хочется молчать, когда видишь такие прогнозы на предстоящий день. Просто приятно, просто не верится тому, что в столице температура воздуха держится на отметке плюс 24. Если кому-то уже сильно припекает, имейте в виду, завтра с утра в Москве будет небольшой дождь. Не опоздайте на него.
1: На этой неделе номер третий. И где-то выше облаков, выше облаков. Номер второй.
2: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане. Смотри, как мечи падают.
1: Номер первый.
3: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает.
1: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
5: Твой номер один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+. Русское радио представляет русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
6: Прочитал, что Пьер Безухов распечатал письмо. Минут 5 пытался понять, где он в 19 веке принтер-то нашел, а? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит новый пакет антимошеннических мер. Законы могут вступить в силу уже в мае, заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, в новый пакет может войти маркировка международных звонков, детские сим-карты, а также восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. К другим новостям, в России студентов техникумов и колледжей создадут кибердружины и медиапатрули. Они должны будут выявлять негативные социальные явления. Такие меры предусмотрены в утвержденном Кабинетом министров документе по профилактике деструктивного поведения молодежи. Кибердружины – это общественные объединения, которые ищут запрещенную информацию в интернете. Владимир Путин ранее сообщал, что в кибердружинах уже

0: тысяч метров более чем вдвое превышает максимальную глубину, на которой ранее находили голожаберных моллюсков. Это случалось редко и вызывало научную сенсацию. Нынешняя находка расширяет представление о разнообразии жизни на предельных глубинах океана. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас на Русском радио «Стол заказов» и его ведущий Андрей Макеев.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приятно вас приветствовать в очередной раз здесь, в эфире Русского радио, уже конкретно в столе заказов. Время, когда мы обмениваемся впечатлениями от уже прошедшего дня. Сейчас у нас 5 мая с вами на календаре, у кого-то уже, возможно, 6, но не суть, не суть, да, потому что какая-то часть уже этого дня осталась позади, собственно, большая часть, поэтому давайте поговорим о том, с чем у вас связан этот день, может быть, с каким-то событием, о котором вы забыли рассказать, о котором, возможно, кого-то забыли поздравить, ну или если есть какие-то самые яркие, добрые, приятные впечатления от прошедшего дня, тоже, пожалуйста, об этом расскажите, с какими людьми связаны, какие конкретно события и так далее и тому подобное. В общем, все как всегда. Пишите ваши сообщения. Напомню, что прямо сейчас можно зайти во все официальные аккаунты Русского радио. Ждем вас в ВКонтакте, в Одноклассниках. Там есть пост для стола заказов в виде моей фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. Это, пожалуйста, под постом можете прямо сейчас и там все писать то, что вам нравится. Ну и, конечно же, не забываем про наши мессенджеры, про личку. Можно написать нам непосредственно сообщение. Если вдруг стесняетесь и не хотите, чтобы ваше сообщение видели все остальные, пишите непосредственно в личку. В Максе ждем от вас все приятности, все, возможно, какие-то истории, ну и, конечно, поздравления, приветы, это уже стандартный сценарий. Номер 8-916-003-105-7. Ну что, поехали.

0: кого музыка, у кого, знаете, сообщение, как музыка, которое я получаю здесь у нас в официальном сообществе Русского радио в Одноклассниках. Приятно, приятно. Здесь практически песня целая написана от Катюши. От нее просьба пожелать любимым мужчинам, это мужу Дмитрию, сыночкам Тимоше, Ванюше, Матюше, вообще всей семье, всему семейству Клименко. Классное настроение. Вы самые замечательные. Ваша жена и мама Катя. Ну вот, разве не музыка, разве это не песня? Песня, хит просто написанный у нас здесь, напомню еще раз, в Одноклассниках. Любимые вот сообщения, которые к нам приходят постоянно, это про самого лучшего парня, которого зовут Али. Люба Толкачева из Подольска в очередной раз признается ему в любви. В очередной раз должно быть приятно, потому что, ну, каждый день такие вот приятные, добрые слова получать просто совершенно не жалко, да, и потратить время, и в том числе и дождаться в эфире Русского радио, чтобы такое сообщение прочитали. Пишите и вы. Напомню, что у нас здесь стол заказов продолжается. В Одноклассниках ждем все ваши приятности.
1: Стол заказов Русского радио. Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт Русского радио. Русрадио.ру.

0: Чё-чё-чё?
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Не бросайте слова на ветер, бросайте их в наши соцсети, оставляйте сообщения для стола заказов русского радио. Напомню, что сейчас можно оставить все свои приятности, как пример, во ВКонтакте или в Одноклассниках. Замечательные Тимоша, Ванюша, Матюша, Екатерина написала, ваша жена, мама Катя, это я уже вроде как в Одноклассниках видел, теперь то же самое во ВКонтакте. Городу Новосибирск огромный привет, Сергею, Соне, Резниченко, пусть у этой молодой пары все замечательно сложится, сибирского здоровья, счастья в семейной жизни, от Даньяры из Таганрога. Это приятное тоже сообщение. Нарьян Маров всему прекрасному, любимому и северному городу, сыночку Левушке, доченьке Элечке, любимым девчонкам Алечке, Айгуле, Ире, Марине, Лене, Сергеевне, причем не просто так, с уважением Елене Сергеевне. И людям сообщение от Елены прилетело, ну и всякие какие-то пожелания тоже, я думаю, здесь имеются в виду и подразумеваются. Привет себе, любимый, это Марина написала, любимому принципу Ромео, люблю, жду нашей встречи и весточки. Вот для вас и песня как раз.
1: Новая песня на русском.
3: Друзья, всем привет, это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но если океана нет рядом, можно танцевать с тем человеком, который вас вдохновляет. Ну, если нет какой-то непосредственно какого-то ландшафта, да, ради которого хочется танцевать. Может, человек какой-то есть, танцуйте рядом, как будто с вами лучший тестомес. Конкретно это Светулька Гапонова. У нас вот здесь привет прилетел, здесь вижу у нас во ВКонтакте от Светы Катюни и Эдем Агашки. Не знаю, что это такое, но вот читаю, как есть. Любимого мужа Диму Криворучкина с днем рождения, родной, пусть все задуманное сбывается, здоровья крепкого тебе, все будет хорошо, всегда рядом жена Ирина, написала сообщение. Вот такое, тоже от Ирины, но уже немножко другого содержания. Привет доченьке Полине, у которой болит горло, не болей, солнышко. Надеюсь, что вот эти слова, которые сейчас прозвучат в эфире Русского радио, станут той самой терапией, которая так необходима доченьке Полине. Пусть она не болеет ни в коем случае, потому что эмоции, радостные эмоции, они тоже влияют непосредственно на наше здоровье. Чем больше таких приятных, радостных эмоций мы испытываем, тем лучше для нашего организма. Поэтому, Полина, тебе привет от Русского радио. Надеюсь, что вот прямо сейчас это все будет исцеляюще для тебя. Поздравить хочется любимого мужа. Да, здесь мы были, пишет мама Алина. Поздравьте, пожалуйста, сына Богдана Андреевича с наступающим днем рождения. 7 лет. Пожелайте ему прекрасного времяпрепровождения. В зоопарке ждем очень сейчас. Слушайте, 22-27. Вот кто как проводит время. Представляете, кто-то сейчас в зоопарке оказывается. И от папы, кстати, большой тоже привет. Ну, давайте сейчас послушаем Дениса Клявера для настроения, для того, чтобы и праздник у вас тоже состоялся.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не оставляйте вы другого шанса, кроме как прочитать ваше сообщение, тем более, ну, вы уже умеете написать и заинтересовать. Вот здесь вот от Екатерины: Андрей, ты самый душевный, и всегда все прочитаешь. Ну, как же я не прочитаю теперь такое сообщение, Екатерина? Ну, знаете, как вы, собственно, в эфире ведущего подкупить. Так, большой горячий белокалитвинский привет летит Артему Куркину и сыну Лёше. Люблю вас очень, вы самые-самые, мама Екатерина. И еще ударение Екатерина везде расставил. Я надеюсь, что я здесь никакие буквы нигде не пропустил. Вроде бы белая калитва и Артем Куркин. Все, у всех все на месте должно было быть. Вроде как. Любимую бабушку, Любовь Куркову, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, сил, бодрости, долгих, счастливых лет жизни. Пусть каждый день приносит радость, тепло, спокойствие. В душе всегда будет светло и уютно. Пусть отдых в деревне дарит вдохновение, свежий воздух наполняет энергией, а природа радует своей красотой. Спасибо за доброту, заботу и любовь. Самое лучшее — это сообщение от Кристины. Жене Орлову из Жлобина, из Белоруссии. Жень, режь огурцы красиво. Это пожелание от Светланы. Но чтобы огурцы получились красивыми, конечно же, нужно слушать самую красивую песню в эфире Русского радио. Сергей Лазарев для вас.
2: Так

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Генеральную прокуратуру попросили разобраться в ситуации с переплатой за услуги ЖКХ. В Госдуме заявили, что эти средства нужно засчитать в будущих платежках. В обращении сказано о необходимости установить управляющие компании и регионы, где граждане переплачивали за жилищно-коммунальные услуги. По данным Федеральной антимонопольной службы, за последние 3 года россияне переплатили за коммунальные услуги свыше 100 миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом сразу нескольких крупных городов. Госавтоинспекция опровергла информацию о повышении дорожных штрафов с 1 мая. Такие публикации не соответствуют действительности. В ГАИ попросили журналистов не распространять непроверенную информацию. Ранее в некоторых изданиях появились сведения об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. В частности, речь шла о штрафах до 5000 рублей за опасное вождение. Образовательный стандарт для старшеклассников будет утвержден в ближайшие пару месяцев, а в силу вступит с 1 сентября следующего года, сообщили ТАСС в Министерстве просвещения. Образовательный стандарт для 10-11 классов уже разработан. Главное нововведение – ученики смогут изучать все предметы только на базовом уровне, без обязательного углубленного освоения отдельных дисциплин. Второе ключевое изменение – четко прописывается, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете. Ну и последнее. Футбольному клубу присудили техническое поражение за пропуск матча из-за атаки дронов. Уфа не смогла вылететь в Хабаровск на матч первой лиги из-за закрытия воздушного пространства на фоне беспилотной опасности. Башкирский коллектив с решением контрольно-дисциплинарного комитета не согласился и готовит апелляцию. В клубе заявили, что футболисты не явились на игру из-за форс-мажорной ситуации и техническое поражение назначено несправедливо. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: моей рабочей смены, а такой вот заряженный благодаря вашей энергетике, благодаря вашим сообщениям, которые вы оставляли в течение всего прошлого часа. И даже и как-то и спать не хочется. Но вот давайте так же энергично проведем остаток вот этого часа, остаток, вернее, вот этого дня. У нас 5 пока еще мая на календаре. Говорю, конечно же, ориентируясь на московское время. 23:05 точное сейчас на часах, на моих перед глазами. Но вот давайте так же весело и двигаться дальше. Сейчас что-нибудь энергичное для вас найду. Андрей Макеев. Ну вот. Ну, тоже какая-то энергия есть в этой песне. У нас группа «Руки вверх» появится совсем скоро, будем зажигать, а сейчас немножко романтики. Николай Басков, Таисия Повали в эфире Русского радио. Отдыхайте, с весной вас.
1: Ты приручала, как птицу, меня в тайной любви, ты меня посвящала, и за собой в неизвестность маня, сердце свое

все бы ничего, если бы не вот это прошедшее время, которое использует группа «Руки вверх» во всем том, о чем она поется в этой песне. Когда мы были молодыми. Ну почему уже были? Мы и есть молодые, это же все-таки состояние души. И в равной степени продолжаем свою молодость ровно так, как мы это можем, как мы умеем и как мы себе, собственно, представляем. На все те процессы, которые дают знать в возрасте, то, конечно же, мы им говорим «стоп, стоп, стоп», как только можем. И группа «Виагра» нам в этом прямо сейчас будет помогать. Главное, чтобы, знаете, пелось с душой по-прежнему, а когда человек поет, у него душа раскрывается, и он чувствует себя совсем-совсем по-другому. Чувствует себя, конечно, гораздо моложе, поэтому пойте вместе с нами. Опять же, «Виагра» нам помогает.

и у разных возрастов такое малиновое настроение может проявляться по-разному. Кто-то красит волосы малиновый цвет, а кто-то сажает малинку на своем дачном участке. Причем и там эффект, конечно, ошеломительный. Есть люди, которые могут совмещать и то, и другое, но это уже, конечно, совсем для экстремалов. Предлагаю выбирать что-то одно. Ну и всегда поддерживать это настроение музыкой, которая звучит в эфире Русского радио, и соответствующей компании друзей. Сейчас наш лучший друг Дима Билан на русском.

0: Союз. Новая песня на русском. Любовь отныне наша.
1: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: Ну, это хорошо, если ты сказал любимой какое-то обещание, она в любом случае проконтролирует, чтобы оно выполнялось. А если ты даешь обещание самому себе, то кто же будет контролировать, если ты сам себе дал обещание, сам себе сроки поставил, сам себе отсрочил все остальное, и вот думаешь, да выучу я этот английский когда-нибудь, да когда-нибудь я масло машины поменяю, и вот так вот по кругу. Мне кажется, для Ильи Крылова это должна быть знакомая ситуация. Илья Крылов в студии, привет тебе большой.
1: Привет, Андрей, и слушай, обещаю себе не есть после 6-8 вечера, но постоянно это обещание нарушаю. Что и твое? Потом думаю, слушай, а зачем тебе это? Ешь, Илья, ешь!
0: Тем более, если ты работаешь ночью, у тебя столько танцевальных песен играет. Ты можешь просто...
1: Калории будут раскачать. Гореть.
0: Я думаю, что прямо сейчас можно попробовать. У нас Владимир Киселев и Артур Пирожков. У нас Голливуд танцует для тебя.
1: Ну все, осиная талия мне обеспечена.
0: Ну и для меня тоже. Потанцую и пойду. Приду в четверг после вечернего шоу. Всем пока, классное настроение.
1: Пока.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В МГУ имени Ломоносова произошла вспышка кори. Студентов перевели на дистанционное обучение. Заболевание выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики первого корпуса. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. В Москве с 13 мая начнут отключать горячую воду. Первым в списке значится район Косино-Ухтомский, пишет РИА Новости. Дальнейший график отключения пока не опубликован. Горячую воду каждый год отключают в Москве в период с мая по конец августа для проведения профилактических работ. Период отключения традиционно составляет не более 10 дней. Ну а сегодня в Москве начнут отключать отопление. Процесс будет поэтапным. Сначала перестанут топить промышленные и административные здания, затем жилые дома. В последнюю очередь отопление выключат в школах, детских садах и лечебных учреждениях. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий. К другим новостям. Стоимость проживания в московских гостиницах сократилась за год на 1.5%. В январе, феврале и марте средний тариф составил 10 тысяч рублей, а во второй половине апреля и того меньше 8,5 тысяч. За счет снижения цен отели стараются удержать падающий спрос. Так, на майских праздниках интерес к поездкам в Москву снизился более чем на 5%. Ну и последнее. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными направлениями для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 85 тысяч рублей, Египет обойдется на 40 тысяч дороже. По данным представителя рынка, туристы, готовые потратить на пляжный отдых до 150 тысяч рублей, могут рассматривать этой весной много разных стран, в том числе Таиланд, Вьетнам и китайский остров Хайнань. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости.

0: на русском радио Илья Крылов.
1: В неорбитного настроения самой классной музыки на все орбиты посылаем мы русское радио и во всех часовых поясах страны и мира ловите вы наши прекрасные майские звуки, голоса ведущих, мелодии и ритмы русской эстрады. Продолжаем в том же духе, друзья, только лишь перелистываем еще один день календаря. В Москве уже 0 часов почти 6 минут, пришла среда, 6 мая, третий день перед праздничными выходными. Да, сегодня в среду поработаем. Работаем немножко, потом четверг, пятница и начнем отдыхать, отмечать День Победы. Всех с наступающим праздником!

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

Вспоминая малахитовую шкатулку Павла Бажова, не могу не выделить хозяйку Медной горы, на которую сейчас очень похожа Анна Плетнева, и снятся ей малахитовые сны. И кому-то из вас тоже такие сны драгоценные снятся из чистого малахита. Ну что ж, камешек за камешком собирайте, бусы, браслеты красивые потом сделаете, другие украшения, и пойдете их выгуливать, например, в пятницу, о которой прямо сейчас поет группа «Пицца» на русском. Хотя можно уже и сегодня пятничное настроение включать, потому что среда — это всегда маленькая пятница.

0: Филипп Киркоров, слухи на русском радио. Да, в профессию артиста, конечно, по умолчанию входят не только концерты, съемки, встречи, многочисленные интервью, раздача автографов, но еще и разного рода слухи-небылицы, которым звезда и готова всегда должна быть, и уметь реагировать достойно на подобное. Ну, а в целом с юмором, конечно, относятся исполнители к разного рода хейтерам, иногда и сами начинают им подыгрывать. В конце концов, никто так, как они, лучше не умеет использовать актерское мастерство. Ну и правильно, ну и молодцы. Пока кто-то злые слухи распускает, караван идет, а звезда поет.
1: На русском радио Илья Крылов.
2: Ароматы ванили

0: Около 16 градусов тепла прямо сейчас в Москве. Днем сегодня воздух прогреется до 24 градусов. Будет без осадков, облачно с прояснениями. Вот осадки синоптики обещают нам уже завтра, в четверг. В столице будет до 28 тепла и местами возможен, как я уже сказал, дождь.
1: Все будет хорошо.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Где-то луна сейчас небо своим глазом майским нам подмигивает. Где-то солнце светит, страна большая, время везде разное. Свое, так что и приятной ночи, и доброго утра. Надеюсь, нигде никому сейчас не грустно, не одиноко. Если что, мы, Русское радио, компанию вам составим. Я, Илья Крылов, рядом с каждым и каждой из вас. Давайте петь песни, давайте потанцуем, если есть у нас возможность. Ну или хотя бы головой покачаете и пальцами по рулевому колесу постучите в такт, если куда-то едете в авто своем и слушаете нас. А вот вам и музыка под самое классное майское настроение на русском.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Звонишь иногда другу или подруге, как у тебя дела? Слушай, я болею, нам в ответ, а вот чем именно, пусть каждый человек скажет: любовью болею, и это не лечится, и стараться пытаться не надо, а здесь от любви и кругом голова, и все в розовом цвете у тебя перед глазами, и сердце так колотится, прямо выскочит из груди. У кого подобные симптомы, точно вы любовью заболели, и наш прекрасный месяц по календарю нам только лишь в помощь.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Свету только что послушали мы на русском. История «Дорога в аэропорт». Так приятно ее было услышать тем, кто в аэропорт собирается, спешит в авиагавань, а может быть, ваш самолет уже приземлился, и вы из аэропорта наконец-то едете домой. Еще чуть-чуть, душ, чай и спать. После перелетов всегда спать очень хочется. Ну а самые стойкие пишите в стол заказов. Пообщаемся с 2 до 3 по Москве. Сообщения можно оставлять в наших группах ВК и Одноклассники. Еще не забывайте про номер русского радио 8 916 003 105,7.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Плюс 15 сейчас в Москве. Днем сегодня будет в городе до 24 тепла. Солнечно, малооблачно. Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный до 5 метров в секунду. Давление составит 744 миллиметра. Завтра в Москве дождь. Ну а в песне Александра Маршала прямо сейчас будет ливень.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ночи, 2 часа в Москве. Время отложить все свои дела, если чем-то вы заняты. Или просто поправить подушку, одеяло, полежать в полутемной комнате, послушать любимое русское радио, передать приветы. Ведь стол заказов — это только для вас. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет. Ну и ваши приветы, поздравления уже летят со всей страны и мира на номер 8-916-003-105-7. Еще можно написать в «Одноклассниках» и «Контакте». Группах русского радио. Итак, поехали. Дорогое радио, передайте, пожалуйста, привет моей дорогой подруге Ольге Старовицкой. Милая моя, с днем рождения. Спасибо тебе за твою дружбу, поддержку и за то, что ты у меня есть. Желаю тебе быть абсолютно счастливой. Пусть твои мечты сбываются. Люблю тебя, твоя подружка Евгения. Дальше. Доброй ночи, Илья. Хочу передать огромный привет компании «Асамедика», бригаде номер 1-2-4. Всем коллегам прекрасного настроения и хорошо отработать ночную смену. Вы все умнички. И вам, любимое русское радио, огромный привет. Вы, как всегда, самые лучшие. Виктория, Колесник, Беларусь, Минск, Вика. Спасибо. Тронуты, признательны. Будем и для вас, и для всех остальных дальше трудиться, работать. Алексей дает свой привет Оренбургу. Желает всем отличного настроения.
0: Стол заказов русского радио.

0: кто-то в первый раз, кто-то много-много раз уже принимал участие в «Тале заказов» на русском радио. Сергей уже писал нам, и вот опять, дорогие слушатели русского, приветствую всех от чистого сердца. Я Сергей. Огромный привет всей нашей любимой радиостанции, каждому, кто сейчас настроился на волну русского. Благодарю вас за то, что делаете мои дни ярче и веселее своей музыкой и передачами. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, счастьем, гармонией. Желаю вам крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях и осуществления всех заветных желаний. Отдельное спасибо ведущему передач за профессионализм и умение заряжать энергией. Пусть каждый ваш вечер начинается с позитива и бодрости духа. Спасибо огромное, Сергей. Очень приятно было такое прочитать, было такое увидеть от вас. Пишите еще как-нибудь. Доброе утро, русское радио, родственницы Юлии Кошель. Огромный привет. Я очень рада, что ты у меня есть. Татьяна из города Уссурийска. Дальше. Доброй ночи, любимое русское радио. У нас уже утро солнечное, теплое, которого и всем желаю. Я сейчас на своей любимой работе, радуюсь солнечной погоде, хорошим людям. Хочу передать привет своему любимому мальчику Паше. И, пожалуйста, хорошую песню включите. Солнышко Аленушка написала. Спасибо вам, ребята, за вашу работу, положительные эмоции, которые вы дарите. Всегда, пожалуйста, обращайтесь.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: А руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
4: Вот это кайфово.
5: Представляете? Это кайфово, но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
4: Можно же передарить.
5: Передарить нельзя.
4: Почему это?
5: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наш номер 8-916-003-105-7. Присылайте приветы и поздравления. Заходите в ВК, одноклассники русского радио. Илья Крылов у микрофона. Всем не спящим привет. Катюнька Аргишева пишет: доброй ночи, русское радио. Симферополь на связи. Хочу передать привет своим коллегам Мега Яблоко, Светулику, Эдемчику, Светочке Гапоновой. Пусть ночка будет легкой, а выпечка самой вкусной. Надеюсь, пекарь постарается, а формовщик превратит тесто в шедевр. Ну вы прям там что-то такое выпекаете невероятное. С добрым утром, желаю приятного пробуждения, вкусного ароматного завтрака, легкого достижения поставленных на сегодня целей и задач. Своим пациентам удачи, Ольге Матвеевой, Екатерине всего самого наилучшего, с прошедшим днем акушера. Это была Людмила из Уссурийска.
0: Русское радио.

0: устали, отдохните, русское радио погромче включите. У нас стол заказов, между прочим, продолжается. Илья Крылов здесь. Привет, Илья, здрасте. Пожалуйста, передайте родственникам и друзьям привет. Среду мы с Ильей встретили, вроде пойдет позитивное походу. Чего и всем вам с Ильей желаем. Океан позитива, достижение всех поставленных целей. Это был Алекс из небольшого баварского хутора. Алекс, так точно, но если вы со мной настроились на позитив, все будет хорошо. Проверено. Дорогое любимое русское радио, прошу вас передать мои поздравления Татьяне Силиной из города Советская Гавань. У нее сегодня день рождения. Родная моя, с днем рождения. Благодарна судьбе и родителям, что у меня такая чудесная сестра. Желаю, чтобы вокруг тебя была красота, а ты испытывала непередаваемые эмоции, и в воздухе всегда, всегда у тебя витало счастье. Я тебя сильно люблю, моя родная, твоя сестренка Анна Колесникова. Спасибо вам, русское радио, за то тепло, которое вы делаете для людей. Мы всегда с теплом к вам, а вы к нам, и продолжаем в том же духе.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Лиза, Андрей Губин, золото на русском только что. Ну, неважно, как вас зовут. Лиза, может быть, другое имя. Все пишите на 8-916-003-105-7. Контакт, одноклассники тоже к процессу нашего общения, к столу заказов подключайте. Привет из Канска. Огромный привет коллеге Светуне. И мне тоже привет. Мы уже с трех на работе. Поставьте хорошую песню. Мы вкусные пирожки печем. Олеся из Канска. Ну что ж, пирожки. Пирожок за вас я съем. Надеюсь, это был от вас пирожок у меня, то, что с собой на работу принес. Доброй ночи, Русское радио. Пожалуйста, огромный привет от Татьяны, сотрудникам Лукойла в Новоселке. Легкой смены. Всем чистого неба над головой. От семьи Белоноговых дальше привет в Тюмень, семье Ганжа. И от Лены привет из Брянска. Всем дачникам, кто открыл уже дачный сезон, хорошо провел майские праздники, первую половину и вторую, чтобы хорошо все провели, мужу Ивану, девчонкам Настёне и Василине тоже огромный отдельный привет.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: крылья расправили, полетели дальше в столе заказов на русском радио. С вами я, Крылов Илья. Лечу к вашим приветам и поздравлениям. Доброе утро, любимое русское радио. Большой привет вам из Иркутска, особенно девушкам из отдела оздоровления детей. КЦСОН, держитесь, мои хорошие, нам только до сентября продержаться, дальше будет легче, написала Алена. Так, следующее послание такого плана я вижу. Люблю Тимура Азаматова из Астраханской области, скажите ему это, сказал. Для Виктории из города Саптаева летит привет и пожелание любви, всего самого наилучшего. Дальше привет от Артема. Машеньке, люблю тебя сильно и скажите, что без нее не могу, ну никак. И вы тоже говорите что-то подобное, не стесняйтесь. Это стол заказов, русское радио, 8-916-003-105,7.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: по капельке стол заказов на русском радио почти пролетел, но еще немного времени есть у меня с вами. У микрофона Илья Крылов. Юлия П. пишет. Привет, русское радио. Огромный привет любимому городу Тула. Всем добра. Еще привет летит Артуру Бончику из Джакуевки. Его подруга Саира написала. Спасибо, русское радио. Вас очень сильно люблю. И мы вас, Саира, и Артур, все ребята, девчонки, любим. Дальше привет городу Нерюнгри от Ирины. Русское радио, здравствуйте. Кумовьям Миши, Ксюши, от Олеси Холод большой привет. Хорошего майского месяца, много позитива. Ну и пусть, Олеся, ваша фамилия не соответствует месяцу май. Холод только у вас остается в вашей прекрасной фамилии. Кто еще успеет написать, пишите скорее. Прочитаю сообщение 8-916-003-105-7. Заходите в ВК и Одноклассники русского радио.
1: Стол заказов на русском радио.

Бледный поп играл у Влада. Он до 5 утра был на гулянках. Вот тут сообщение такое интересное прилетело. Доброе утро. Хочу передать привет из Уссурийска любимой жене Вики. Прости, что приехал в 5 утра с гулянок. Люблю тебя. Ну, надеюсь, Влад прилетело, но не сильно. От Рины большой привет Русскому радио. Спасибо. Забираем наш привет. Нам от вас приятно привет получать. Близким друзьям тоже привет летит, дорогая Рина. Русское радио, здравствуйте. Друга нашего с днем рождения поздравьте. Мишу Решетняк. Пусть остается веселым, позитивным, хорошим человеком. От друзей из Чехии это было.

0: стол в 14:00 по традиции по Москве.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Начинает кто-то к делам возвращается, каким-то важным, если откладывали вы в долгий ящик их, а вот теперь вы дела свои начинаете сначала. Кто-то жизнь решил сначала начать, что-то в ней сегодня поменять, переделать или вообще вот с чистого листа запустить, и только так. Ну что ж, имеете полное право, удачи вам в этом. Ну а я, Крылов Илья, сначала начинаю новый музыкальный час на русском, уже и классные песни вам приготовил. Хит «Луна» исполнят Ираклий Ликастар с Татьяной Куртуковой, поводим хороводы вокруг Алешеньки. С Дмитрием Колдуновым подарим песню девушке с самыми красивыми глазами. Ну а сейчас летит бумеранг к вам от Анны Семенович и Славы на русском радио. Ловите и не спите.